чартах. Мизма, трек Hello в наших приемниках. Далее с нами дуэт Fastboy, новинка Music Sounds. Чуть раньше икона поп и мощнейший трек I Love It. Но прежде Намбу и Мунья. Slow Down, не пропусти.

Твой гость Мот. Да, снова заглянет в нашу студию в преддверии своего большого сольного концерта, который пройдет 30 августа в ВТБ-арене. Лично пригласит всех на шоу и расскажет, как идет подготовка. Так что не забываем, 26 августа, 9 утра по Москве в бригаде у Мот. А прямо сейчас на Европе Плюс Ханна Болейн с классным кавером Teardrop, а еще Медуза и Генри Камомайл. Дэнс-тема Don't Wanna Go Home.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. Да, на ближайшие 30 минут разговоры выключаем, музыку оставляем и ловим такие хиты, как Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Ждем еще тему белорусских хит-мысли. И, конечно, Temper City, Self-Aware. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.

Sad Girls. Еще одна совместная работа Дэвида Гетты и Биби Рекса, которые уже далеко не в первый раз, кстати, объединяют усилия в создании музыки. Я думаю, что все прекрасно помнят такие хиты, как I'm Good и Say My Name, треки, которые добирались до вершины нашего еврохита. Что же касаемо Sad Girls, то хит пока находится в листе ожидания, и если есть желающие увидеть его в списке 40 лучших уже в эту пятницу, то обязательно поддерживаем трек своим голосом на europaplus.ru в разделе Еврохит Топ 40. Я же пока подам еще одну порцию горячих хитов, которые вошли Aurodion, Rock Mafia, хит, проверенный временем, Friends и красотка Шакира с работой Die Die.

Обязательно пройдем время. Старт в 19.00 по московскому времени, так что присоединяйся. А пока с нами Clean Bandit, Шон Пол, Рок и Бай, а еще Тейм Импала и Дженни. Крутейшая работа. Дракула буквально через 3 минуты. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

и Доминик Файк только что на Европе Плюс. 4.48 в столице. Совсем немного времени остается до финала часа, но пару классных треков захватим. Это я обещаю. Например, Freemasons и Софилис Бэкстер, Heartbreak, Make Me a Dancer. Работа легендарная, работа классная. Послушаем, насладимся. И красотка Ava Max, Spot a Fake буквально через 2 минуты на Европе Плюс.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра.
3: Европа, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: Европа Плюс.
2: Ох, ну соскучился я по этим словам. Крутой подъем на Европе Плюс. Доброе утро. Доброе утро. Как-то вот время пролетело. Уже и понедельник наступил, ребят. Я рекомендую всем заварить кофеек и насладиться этой последней августовской неделей летней, ребят. Потом уже все, сентябрь. Да, вот это вот пора, когда начнет уже все темно. Уже вот школа, работа, какие-то... Ой, цели, дела, но все это будет осуществляться классно, весело, бодро. Особенно, если это все дело будет с хитами, да? Я их сейчас обеспечиваю утро этого прекрасного дня, 24 августа. Миша Зайцев меня зовут, рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Алекс Уоррен появится, споет Fever Dream, также Gorgon City, ожидаемый Кэти Мендита, Imagination, ну и ранее остальных French Montana и Max B, Ever Since You Left Me. Также удачный созвон в этом часе обязательно состоится. Будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадает, каждый получает подарок. Музагруз также в следующем часе крутого подъема. Будет интересно, никуда не уходя.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Кофе уничтожает депрессию и снимает тревогу. Новые исследования. Ученые выяснили, что кофеин блокирует негативные эмоции буквально на клеточном уровне. Напиток работает как мягкое противовоспалительное средство для мозга. Он не дает стрессу разрушать гормоны, которые отвечают за выработку дофамина и серотонина. Всего одна чашечка может отлично помочь ослабить симптомы депрессивного состояния. Однако слишком большая доза кофеина может, наоборот, усилить тревогу, поэтому перебарщивать с ним тоже не стоит. Я вот у меня нет вот этой вот правильной позиции. Либо мало, либо слишком много. Так что, ну, в общем, аккуратно. Офисные сотрудники вот только благодаря утреннему кофе выживают, да. Так что, друзья, кофеечек уже заварили, уже накатили, уже отправляемся в начало этой недели вместе с хитами на Европе+. Плюс. Кто нас ждет далее? И Флорок, Rise Up, также Филатов, Карас и Денис Ферст, Sweet Summer Nights прямо сейчас. Делай громче. Это утро вместе с нами.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: тела.
1: Колотится не смело. Пламенном танце будем начинать этот понедельник вместе с Бастой и моей Мишель, если я буду танцевать. 5:20 уже в Москве, Миша Зайцев меня зовут, двигаемся к гороскопу сразу после Айовы. Мы и Майнарит успеем послушать Оливия Дин. Делай громче.

0: Все правильно. Все должно быть искренне. Да, каждый должен быть на своем месте. А где быть нам? Не знаю, звезды сейчас расскажут в гороскопе на Европе Пресс.
1: Крутой подъем. Гороскоп.
0: Итак, овны, сегодня можете смело спорить с кем угодно и о чем угодно. Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание. Близнецы, придется принять важные решения, причем очень быстро. Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то недоговаривают. Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет. Девы, неразрешимых проблем для вас сегодня не существует. Весы, если вы испытываете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения. Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях. Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами. Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег. Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями. Рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты. Вот что советуют звезды на этот понедельник. Впереди удачный созвон. Сразу после Кайго, Take Me Back и Ариана Гранде, The Weeknd тоже появится. Love Me Harder. Летим вперед.
1: Крутой подъем.

Макноун и Кайго, Take Me Back на радио номер один в России. Миш Зайцев меня зовут, 5:35 на московских часах. Ну что, попробуем раздать подарочки, да? 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, сыграем в удачный созвон. Если последние три цифры совпадут у тебя и у второго слушателя, то каждый получит классный подарок от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонков прямо сейчас.

0: Брачный созвон.
1: Ну что, настал момент проверить наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Азамат. Азамат, привет.
2: Привет, привет, Европа Плюс. Доброе утро, Россия.
1: Доброе утро. Ну, рассказывай, как поживаешь, как настроение у тебя? Делись всем, что есть.
2: Настроение отличное вообще. Дозвонился до Европа Плюс.
1: Замечательно.
2: Давно уже хотел позвонить, не получилось.
1: Не получалось. И вот получилось. Ну, красота.
2: И вот получилось.
1: Красота. Какие планы на эту неделю? Последняя летняя неделя, последняя августовская. Что будешь делать, чем заниматься?
2: Ну, пока работаем. Угу. Работаем, погода хорошая.
1: Угу. Замечательно.
2: Набережная Челна, светло, все солнце светит.
1: Ой, шикарно.
2: Тепло.
1: Красота, слушай, красота. Ну ладно, здорово, в принципе, ну, план такого же мы тоже придерживаемся. Пока работаем, дальше поглядим. Азамат, ты не один, сегодня еще с нами Илья. Илья, и тебе привет.
3: Доброе утро.
2: Илья, привет.
1: Илья, привет. Ну рассказывай нам, а ты что запланировал на ближайшую неделю? Может, какие-то встречи планируются, интересные мероприятия?
3: Ну, в ближайшей неделе я работаю, у меня смены стоят.
1: Угу. А вот какие-то, если, может быть, из развлечений, может, какой-то поход куда-то, какая-то, я не знаю, попробовать что-нибудь где-нибудь, увидеть. Такое есть?
3: Ну, к сожалению, на этой неделе не получится, у меня работа.
1: Ты все время, ничего себе. Парни, ну вот это вы, конечно, занятые ребята. Работа от начала до конца. Ну, кстати, я вас понимаю. Я, между прочим, тоже прошлые выходные вот от начала и до конца, так сказать. Так что мы с вами в одной команде. Ладно, настал момент попробовать подарить вам подарочки. Если удача будет на вашей стороне, это случится. Сейчас и посмотрим. Давайте, погнали. Итак, Азамат, ты первый дозвонился, поэтому что мы делаем? Сравниваем три последние цифры ваших номеров телефонов, что-то совпадает, все, каждому достается классный шопер от Европа+. Плюс. Азамат, последняя цифра твоего номера, что там?
2: Двойка.
1: Так, Илья, у тебя?
3: Три.
1: Эх, близко. Ну ладно, давайте еще попробуем. Азамат, предпоследняя цифра?
2: Единичка.
1: Хорошо, Илья?
3: 9.
1: Нет, тоже. Ну, у нас есть еще одна последняя, финальная попытка. Азамат, давай третья с конца. Что там?
2: Двойка.
1: Илья?
3: 4. Ой, 2.
1: О! Точно! Оно! 2.
2: Отлично.
1: Да. Четверка — это уже четвертая с конца, а двойка как раз, Илюх, у тебя третья. Я сейчас смотрю на номер, так что все правильно. Ребят, я вас поздравляю, каждый получает шопер, эти аплодисменты. Парни, ну вы видите, вот удачно начинается неделя, получается. Правильно?
2: Понедельник вообще красиво начался.
1: Это точно. Я желаю вам классной августовской недели. Пускай все складывается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока.
3: Спасибо большое. До свидания.
1: Больше гитов впереди. Мадонна и Мартин Гаррикс. Уже вот-вот Bizarre. Также Overdrive. Послушаем Оффенбах и Норма Джин Мартин. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе+. Удачный

0: в столице. Вы его просили, вы его ждали. Ну вот он, Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Помнишь, недавно мы с тобой выясняли твой самый сложный предмет в начальной школе?
0: Так.
1: Ты что сказал?
0: Математика.
1: Ну,
0: конечно.
1: Как и все, понятно.
0: Да, да, да.
1: А сегодня будем выяснять про старшую школу. В старшей школе что у тебя было самое сложное?
0: Ой, сейчас химия. Никогда в жизни. Я ее так и не понял, честно говоря.
1: В общем, самый сложный предмет в средней и старшей школе нашли в новых санитарных правилах. Таким предметом назвали, ты не поверишь, физику. Да, на втором месте как раз химия, а третье место в старшей школе заняла алгебра. А вот в средней эту позицию занимает история. Также на уровне основного общего образования на четвертом месте иностранный язык, на пятом геометрия и алгебра. А на уровне среднего общего образования на четвертом месте русский и родной языки. И пятое место занимают иностранный и литература.
0: Но мне всегда нравились гуманитарные предметы. Ты вот когда спросил, я думал, что ответь физика или химия. Но я понял, что у меня химии не было с учительницей вообще в целом никакой. То есть я вообще не понимал, что она говорит по ее предмету.
1: Про физику спрашивать не буду.
0: Да, и физика там тоже.
1: Ну, видишь, все познается в сравнении. Сначала кажется сложной алгебра, а потом опа, и химия.
0: Но, Паш, я золотую медаль в школу закончил за красивые глазки.
1: Выйди отсюда, пожалуйста, выйди.
0: Мне все за красивые глазки поставили.
1: Отвратительно. Молодец. Тем временем, россияне рассказали, что их больше всего раздражает в рабочих чатах.
0: Так.
1: По результатам свежего исследования на первое место вышли сообщения коллег без конкретного вопроса, когда приходится ждать продолжения. Например, сообщение со словом «привет». Таковых 43%. На втором месте оказался чрезмерно фамильярный или бодрый тон общения. Каждого третьего раздражают обращения вроде «добрейшего утречка», «коллегушки», «друзьяшки». Еще 29% негативно относятся к уменьшительно-ласкательным словам, типа «задачка», «вопросик» и «правочка», особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. 31% опрошенных раздражается, когда видит слово «срочно», если автор не объясняет причину и не называют конкретные сроки.
0: У меня, клянусь, была ситуация. Есть пару правочек, вот текст озвучить, и там пару правочек на несколько страниц, Паш. Я смотрел в экран, думал, ну, действительно, пару правочек. Ну, а так, конечно, когда тебе просто пишут «привет», без объяснения дальше, что от тебя нужно, вот это выводит из себя. Ты как? Тебе вот это вот раздражает?
1: Или... Сразу в бан.
0: Сразу в бан. А я думаю, что я до тебя дописаться не могу. Все понятно.
1: Миша, робот-гуманоид, знаешь, что сделал?
0: Что такое?
1: Устроил истерику на выставке в Пекине.
0: Ну, конечно.
1: Да, видеозапись завирусилась в соцсетях Поднебесной. На кадрах видно, как сотрудники стенда пытаются успокоить и перезагрузить вышедшую из строя машину, но вернуть робота в рабочее состояние не удается. По словам очевидцев, андроид катался по полу, вел себя как капризный ребенок. Пользователи шутят, что робот просто забил на работу и объявил забастовку из-за тяжелого графика. Выставка, на самом деле, серьезная, большая, масштабная, но вот такие вещи тоже бывают.
0: Если интеллект робота связан с чатом GPT, наверное, просто вот устал от вопросов людей, которые они задают чату GPT.
1: Возможно, во всем виновата химия.
0: Ой, может быть, Паш. У меня, кстати, вот есть друзья, которые постоянно про отношения спрашивают, искусственный интеллект. А как мне поступить? А что мне ответить? Она выносит мне мозг. Ну вот, робот и сошел с ума. Просто.
1: Миш, мы не будем такое спрашивать.
0: Мы не будем.
1: Мы спросим только про хиты.
0: Я рассказываю. Диджей Гош, Джейсон Дерула, Мелоди впереди, после ITV Topics и i7, а прямо сейчас Teddy Swims.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Вот он, певец, модель, танцор Джейсон Дерула, диджей Гожи Мелоди, тоже здесь Мичико. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков. Музагруз случится совсем скоро, не советую пропускать. До этого Паракит, Save Me и Лютер. Успеем послушать Кендрика Ламара и Сиза. Летим дальше.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Это KDDK, Бамбалайо на радио номер один в России. 6:20 уже в Москве. Самое время начинать этот понедельник вместе с нами. Крутой подъем на Европе плюс. До гороскопа всего ничего. Magic успеем послушать. Root и также Медуза и Генри Камомел. Don't wanna go home совсем скоро.

Ну что, самое время послушать советы вселенной на начало этой недели. Узнаем, что звезды нам говорят, что звезды рекомендуют. Поехали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, сегодня можете смело спорить с кем угодно и о чем угодно. Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание. Близнецы, придется принять важное решение, причем очень быстро. Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то не договаривают. Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет. Девы, неразрешимых проблем для вас сегодня не существует. Весы, если вы испытываете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения. Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях. Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами. Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег. Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями. Рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты. Вот что советует вселенная. Муззагруз впереди, сразу после Анатор и 54 Ultra Talk to You и Warning Sights от Ларин. Успеем послушать.

0: Terminator 54 Ultra Talk to You на радио номер 1 в России, 6.35 в столице. Самое время сыграть в Мозагруз. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, пообщаемся, поиграем. Ответишь правильно на мой вопрос. Все, подарок от нас для тебя. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Самое время дарить подарочки, да, и, возможно, сегодня крутую термобутылку от Европа Плюс у нас заберет Таня. Тань, привет!
2: Привет!
1: Тань, ну рассказывай, у нас осталась неделька до окончания летнего сезона 2026 года, вот-вот август уже все, уже закончится. Скажи, как твое лето, что самого интересного происходило за эти три жарких месяца?
2: О, ну, проводила, конечно, я, ну, не совсем, конечно, как хотелось бы, но знаешь, очень достаточно насыщенное прошло лето.
1: Угу. Ну, может быть, куда-то удалось съездить, кого-то удалось увидеть, что-то попробовать вкусное, сладкое, не знаю, что-нибудь такое. Я прям ввел в тебя, знаешь, ты прям ушла в воспоминания.
2: Да.
1: Ну, давай, смотри. Ну, вот, например, вкусное мороженое, может, было когда-то в какой-то из месяцев? Или не было?
2: Да, это было в июне.
1: Прекрасно, в июне было вкусное мороженое. Какая-нибудь особенно запоминающаяся прогулка? На свежем воздухе, наслаждение, что-нибудь такое имелось у нас?
2: Да, да, сейчас у меня как раз будет эта прогулка. Я еду за грибами в лес.
1: О, вот оно! Ну, конечно, вот оно, грибы! Грибы — это отлично! Я последний раз ездил за грибами, ну, лет 5 назад, и каждый раз, вот когда я встречаю людей, которые периодически посещают лес, чтобы набрать грибочков, я думаю, так, ну и мне однажды надо, ну и все, и я вот что-то так и не могу собраться, Таня, видишь, а у тебя получилось, это уже прекрасно. Так, я знаешь, что хотел?
2: Да.
1: Мы-то здесь не просто так собрались, будем играть в муз-загруз, ты готов попробовать?
2: Да, готова.
1: Угу. Ну все, тогда начинаем без всяческих промедлений. У меня тут следующие факты есть. Лев на груди, логотип кетчупа Хайнц, пазлы, пингвин, кот в сапогах, слово «ред», древесный узор, снежинка, множество мультяшных персонажей из героев шоу и разных покемонов, татуировки какого певца я сейчас описал. Давай еще раз скажу. Лев на груди, логотип кетчупа Хайнц, пазлы, пингвин, кот в сапогах, много мультяшных персонажей, и слово «ред» у него еще есть. Это татуировки какого музыкального исполнителя? Два варианта. А может, ты сразу скажешь? Может, сразу есть какие-то варианты?
2: Я все-таки прослушаю варианты.
1: Окей, хорошо, хорошо. Есть два варианта. Возможно, это Пост Малоун. Или это Эд Ширан. Татуировки какого исполнителя я перечислил? Пост Малоун или Эд Ширан? Тань, твои рассуждения на этот счет.
2: Я выбираю первый вариант.
1: Думаешь, Пост Малоун? А ты, кстати, знаешь, как они выглядят? Пост Малоун и Эд Ширан?
2: Ну, второго я представляю, как выглядит.
1: Эд Ширан, рыжий такой, знаешь.
2: А вот первого не очень.
1: Ага. Ну, то есть ты делаешь вывод из того, кого ты не знаешь. Я правильно понимаю? То есть ты такая, так, ну вот этот не знаю, как выглядит, поэтому пускай будет он. Не, ну с другой стороны, я тебе сразу скажу, у них у обоих огромное количество татуировок. Огромнейшее. У Пост Малоуна даже, что скрывать, даже на лице есть разные там буквы слова. Вот, поэтому, ну что. Итак, ты говоришь Пост Малоун или Эд Ширан. Твой вариант?
2: Эд Ширан.
1: Ну абсолютно верно, конечно. Конечно,
2: да.
1: Я тебя поздравляю, Тань. Как же он обожает кетчуп Хайнц. Сколько у него татуировок и смысловых, и без смысла.
2: Да, я поняла, что он такой мультяшный.
1: Да, наш рыжий парень.
2: И скорее всего, что у него есть такие татуировки.
1: Конечно, да. Тань, я тебя еще раз поздравляю. Классная термобутылка от Европы Плюс тебе достается. Эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо.
1: Вот, прекрасный понедельник. Тебе спасибо. Я желаю классной охоты за грибами. Пускай попадутся самые большие, вкусные. И здоровского окончания августа тебе. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди у нас Marshmello и Portugal The Man, Phoenix, также Two Stepping, Diplo и Adrian Nunez. Сделай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

классный, мотивирующий танцевальный трек от Marshmallow и Portugal the Man на радио номер один в России «Феникс». Так же, как «Феникс», взлетаем и отправляемся по хитам, отправляемся по первым часам этого понедельника. Они будут прекрасные дальше в компании «Бригада У» на Европе+. Летим вперед. До этого Крейг Дэвид, Боб Синклер и Джонни успеем послушать.

0: Европе плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Минобороны отправила спутники на орбиту. Новый самозапрет начнет работать с 1 сентября. И мировой рекорд установили наши киберспортсмены. Далее подробности. Ракетоноситель «Союз» стартовала сегодня рано утром с космодрома Плесецк. РИА Новости пишут о том, что запуск прошел в интересах Министерства обороны. На орбиту космический аппарат доставит ракетоноситель среднего класса «Союз-2-1Б». Другие подробности в отношении запуска пока не разглашаются. Напомню, предыдущий старт с российского космодрома Плесецк в интересах нашего оборонного ведомства состоялся 17 апреля. К другим событиям. С 1 сентября в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Об этом напомнили в Госдуме. По словам депутатов, с этой даты у россиян появится возможность самостоятельно ограничить себе доступ к ставкам. Такой механизм, как отмечают парламентарии, направлен на защиту граждан и их семейных бюджетов от потенциально опасных последствий игровой зависимости. Инициатива знаменует переход от исключительно запретительной модели к инструментам, которые позволят человеку самостоятельно управлять своими рисками. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопление в новую форму валюты, якобы для сохранности. Также стоит ожидать появления фишинговых сайтов и приложений-клонов, которые имитируют кошелек цифрового рубля, а также мошеннических QR-кодов, подменяющих настоящий платежный код при оплате в магазинах. Подчеркивается, что все операции с цифровым рублем доступны исключительно через официальное приложение вашего банка и носят исключительно добровольный характер. Новый рекорд установила российская команда Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2. Ребята одержали победу в финале международного первенства и первыми в мире стали трехкратными победителями чемпионата. До этого наши парни победили всех в 2021 и в 2023 году. В Росстате выяснили, какие овощи россияне едят чаще всего. В год на одного жителя страны в среднем приходится 23,5 килограмма огурцов и помидоров. В списке самых популярных продуктов из этой категории также оказались свекла, морковь и другие корнеплоды, а также арбузы и дыни. В Росстате добавили, что жители страны за последние 20 лет стали употреблять почти на 20% больше овощей и бахчевых. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 92 копейки. Евро, наоборот, подрос 96 рублей 86 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Начинается, как и новая неделя. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Ну, ждем историй.
1: Каких?
0: Ага, я даже не представляю, какой калейдоскоп событий прямо сейчас в твоей голове переворачивается с ног на голову.
1: Как ты узнал?
0: Но мы уходили на выходные с девизом «Будь что будет». Ты шла гулять свадьбу.
1: Да.
0: И как?
1: Все прилично.
0: А, да?
1: Да. Ты же меня видел на следующий день. Ну, так. Я держалась как могла.
0: Ну, выглядела ты прекрасно.
1: Спасибо.
0: Говорит ли это о
1: моему визажисту? Спасибо Лерочке, которая меня собрала.
0: Все, это была работа. Но выглядела прекрасно.
1: Спасибо.
0: Племянницу поздравила?
1: Вообще, да, от всех вас поздравила.
0: Тост говорила?
1: Конечно, говорила.
0: Конкурсы были?
1: Девочка моя, так тебя люблю. Конкурсы были, да, небольшие.
0: Смотри, по интонации, твой тост пришелся на вторую половину свадьбы. Девочка моя.
1: Ну, красивая, скажи красивая.
0: Красивая племяшка.
1: Моя.
0: Ну и всем, у кого были свадьбы, дни рождения, корпоративы и прочие
1: счастливой
0: веселительные мероприятия.
1: Семейной жизни.
0: Да, особенно тем, у кого был день рождения.
1: Счастливой семейной жизни. Но почему? Это всем хорошее пожелание.
0: Ну, кстати, да.
1: Я бы хотела, чтобы ты мне, знаешь, каждое утро такой: Вики, доброе утро! Счастливой семейной жизни.
0: Счастливой семейной жизни тебе. Впереди бригада у Music Awards. Бригада!

0: награда у Music Awards.
1: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо.
1: Ты как человек ответственный по отношению к своему организму. Наверняка пополняешь периодически его водой, потому что это полезно.
2: Конечно, конечно. Да? Каждый день начинаю с этого.
1: А заканчиваешь?
2: А заканчиваю достаточно рано.
1: С водой. Сегодня день жажды отмечается.
2: Ой, я не люблю это чувство.
1: Не любишь? А вот этот момент, предвосхищая соприкосновение организма и водички, не?
2: Ну, все равно не люблю.
1: Ну, ладно. Сегодня будем слушать треки, после которых хочется выпить водички, потому что невозможно стоять на месте, когда они звучат. А после танца всегда наступает жажда. Первый — это Симон Фава и Серхио Мендес «Магдален».
2: Обожаю эту песню.
1: А вот эту — Трой Сиван «Rush».
2: Ну и как выбирать? Ну, вот как выбирать?
1: А забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: А победителя послушаем в эфире полностью.

0: Оливия Адамс, Бригадюн и Европе Плюс. 7 часов 12 минут в Москве. Вики, да. Можно, пожалуйста, вот тот конвертик с результатами?
1: Давай, достаю конверт, вскрываю его.
0: Ну, вскрыла и добила.
1: Вскрыла и добила, да, да, да.
0: 64% голосов сегодня у победителя, и это Трой Сиван.
1: Ну, слушаем.
0: Очевидно, постарались поклонники радиоактивного шоу «Rush».

0: Джон Саммит, Бригаде У на Европе Плюс, 7.17 в Москве. Вики, я видел, что ты только что снимала своим телефоном свой ноутбук. Говорит ли это о том, что на ноутбуке находится новость, о которой ты хочешь рассказать и в своих соцсетях?
1: Да, возможно, возможно,
0: фантастика.
1: Ты прав.
0: Фантастика, угу. Будет скандал?
1: Возможно, возможно. Знаешь, для кого-то это скандал, для кого-то обычный нормальная день? Ситуация, да, обычный угу. день.
0: Ну, понятно. Ну, подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Бригада! Кухни Дельта. И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухни Дельта. Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня Дельта.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
6: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
7: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
8: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: 12+.
9: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд. Ты видел?
1: Да.
0: Но для тех, кто не видел, в общем, он прыгнул из стратосферы. То есть это был прыжок с теплового аэростата, который висел на высоте 11,5 километров.
1: Угу.
0: Он оттуда прыгнул, и скорость свободного падения у него была примерно 500 километров в час.
1: Да.
0: Вот. А самое, ты видел, самая холодная точка, сколько было по градусам?
1: Нет.
0: Наверху же холодно?
1: Холодно. Холодно, слышали? Холодно.
0: Сибиряк со мной разговаривает. Знаем.
1: Давай быстрее, холодно просто. Можно побыстрее?
0: Минус 59. Ну, я думаю, что там, конечно, ты это последнее, о чем думаешь, что шапку забыл надеть. И мама, наверное, смотрит. А шапку?
1: Мама, а ты видела маму? Мама же присутствовала.
0: А, нет, я не видела маму.
1: Она была рядышком, когда он забирался на этот воздушный шар. И потом, когда...
0: Пыталась его уговорить?
1: Когда этот...
0: Хватит, ну, Сереж, ну, хватит, ну, перестань.
1: Не-не, я думаю, мама уже давно поняла.
0: Я правда тобой горжусь.
1: Вряд ли это был первый прыжок ее сына, и она оставила комментарий под его прыжком, когда он выкладывал.
0: Вообще, это удивительно, классно. Классная история. Мне кажется, ты себя настолько чувствуешь после такого рекорда сверхчеловека.
1: Угу. Мы тут на выходных увиделись с нашим гостем, который был у нас недавно, космонавтом. И Леша сказал, помнишь, Леша признал, что высоты боится. Вот интересно, герой нынешней истории.
0: Боится ли высоты?
1: Боится ли чего-нибудь?
0: Не знаю. Наверное, ничего. Надо спросить его.
1: И очень здорово, потому что это же не первый прыжок в стратосферу. Mm-hmm. Были и до этого. Я когда читал зарубежные источники, и отметили, что он прыгнул сразу. То есть обычно осматривались или еще что-то, или там во время полета что-то происходило.
0: Нас он просто, да?
1: Вижу цель, летим вниз.
0: Раз, два, три, и на втором, да, все, сразу.
1: Да, крутая.
0: Молодец. Итак, нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холланд, он же участник сборной Норвегии,
1: который... Он же знаменитый викинг,
0: который вот буквально стал звездой интернета недавно. Ну, он и до этого был, как я понимаю, известным достаточно футболистом.
1: Очень.
0: Очень известным. Но просто в последнее время стал суперизвестным футболистом. Нет, для нефутбольных людей.
1: Да, одно дело звезда футбола, другая звезда интернета.
0: Звезда интернета. В общем, он решил зачем-то сменить образ и сбрил свои длинные волосы, которые были практически его визитной карточкой, мне кажется. Но он сказал, что все, новый сезон, новый образ.
1: Да-да-да, он же очень коротко постригся.
0: Прям коротко-коротко. Он похож теперь на нашего одноклассника какого-нибудь. Мне кажется, да, он стал какой-то более наш.
1: Ну да, да. Кстати, он правда похож на моего одноклассника.
0: Я тебе говорил. Мне кажется, да.
1: Но с другой стороны, он...
0: Я его представляю в любом сериале про школу вот российском.
1: Он выполнил миссию своей прически. Благодаря нему много людей... делая на него пародии,
0: в
1: стали
0: итоге,
1: известными.
0: В основном девчонки.
1: Да, в основном девчонки стали известными. Он понял, что на этом все. Ждем пародии уже от парней, потому что с короткой стрижкой будет попроще.
0: Ну, классный, классный парень. Мне кажется, он очень добрый и очень классный друг.
1: Да, да, парикмахер, наверное, не очень... рад.
0: А представляешь, на самом деле, если Эрлинг не хотел стричься, просто пришел и парикмахеру говорит, ну, мне как обычно. Парикмахер его перепутал с кем-то.
1: С Неймаром. Без проблем. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на понедельник, 24 августа.
1: Овны! Сегодня можете смело спорить с кем угодно и о чем угодно.
0: Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание.
1: Близнецы, придется принять важные решения, причем очень быстро.
0: Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то недоговаривают.
1: Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет.
0: Девы, неразрешимых проблем для нас сегодня не существует.
1: Весы, если вы испытаете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения.
0: Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях.
1: Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами.
0: Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег.
1: Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями.
0: Рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты.

0: Сергей и Алекс Альдо, бригаде У на Европе Плюс, 7.35 в Москве. Впереди у нас первая мысль.
1: В которой сегодня играет Вэлл.
0: Все так, все, подписываюсь под каждым словом, угу, сказанным тобой, Веки. Поэтому, ребят, если я буду один, это будет совершенно другая игра. Неинтересная, пресная и без главных героев.
1: И без подарков. Потому что я подарки Вэлл не дам, а вам отдам.
0: Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
1: Лоб Ростов, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Угрын 113 774 629 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Забудьте о том, какими были машины раньше. Гибридные кроссоверы Ли Авто созданы, чтобы перевернуть ваше представление о возможностях автомобиля. Передовые технологии, эмоциональный дизайн, абсолютная безопасность и королевский уровень комфорта превратят любую поездку в событие. Прикоснитесь к шедеврам инноваций в официальном дилерском центре Ли Авто у Сервис Плюс с выгодой до 2 миллионов рублей при покупке в августе.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Не является офертой. Подробности на сайте uservice.liavto.ru.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются.

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригаде У.
1: 7:42. В Москве первая мысль Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Иван из Саратова.
2: Привет, привет, Вань, привет, привет.
1: Привет, Саратов. Вань.
3: Да, да,
1: ну,
3: да, да.
1: Ну так, если вкратце, в двух словах буквально, как выходные?
3: Ой, был один выходной, всего пролетел незаметно.
1: А какой из, суббота или воскресенье?
3: Привет. Воскресенье.
1: Воскресенье. Угу. Ну, мы одновременно рады и с другой стороны сочувствуем. Надеемся, что доберешь выходной, который пропустил.
3: Ага.
1: Вань, ты сегодня играешь со мной? Я сейчас убегу, Вик все расскажет. Вик, как будешь возвращать?
2: Буду возвращать тебя не я, а другая женщина.
1: Непривычно.
2: Но тебе она нравится.
1: А, да? Хотел сказать неприятно, но, видимо, будет приятно. Вань, удачи!
2: Вань, ну все просто, 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить. Потом то же самое сделает Вэл, и если совпадете, то все, победа твоя. Пробуем.
3: Да, конечно.
2: Холланд — это известный...
3: А еще раз кто?
2: Холланд.
3: Холланд?
2: Холланд. Холланд. Это известный...
3: Холланд.
2: Ну, предположи, кто это. Все, отлично, это тоже сойдет. Я великолепен в...
3: Соблазне.
2: Ага, отлично. Танцы с...
3: подругой.
2: А, двойной...
3: удар.
2: Отлично. И последнее. Это же последняя неделя лета, надо успеть...
3: отдохнуть.
2: Супер, возвращаем Вэлла.
1: Спасибо. Конечно, ну, так, довольно-таки самокритично звучало.
2: Но ярко.
1: Так, ну Вань молодец.
2: Вань молодец.
1: Если мне работяга, потому что.
2: Угу.
1: Давай продолжим.
2: Холланд — это известный...
1: Вань, ты футбол любишь? Что больше любишь, кино или футбол?
2: Ты знаешь, я бы сказала так, что Ваня не любит ни то, ни другое.
1: А, да?
2: Да.
1: Холланд? Ну пусть будет сыр тогда.
2: Да.
1: Да? Ой, как же хорошо, Вань. Как же хорошо. Но победа уже есть.
2: Победа есть. Я великолепен в...
1: В?
2: В?
1: Отдыхе.
2: Нет, соблазна.
1: Ну, с этим проблемки имеются, ладно.
2: Давай, танцы с...
1: танцы с невестой.
2: Подругой.
1: С подругой.
2: Она уже в другом статусе, да, получается.
1: Еще в другом.
2: Ага. Двойной...
1: удар.
2: Да.
1: Да?
3: Да.
2: Никто не думает про эспрессо. Я думала, эспрессо или сыр.
1: Ну, это эспрессо, двойной эспрессо, это двойной удар по сердцу.
2: Да. Ну и последнее. Это же неделя, последняя неделя лета. Надо успеть.
1: Надо успеть покупаться, искупаться, позагорать. Не знаю, там арбузы поесть немножечко. Знаю, Ваню, поработать надо.
2: Отдохнуть.
1: Вань, но двойная победа есть. Лови.

0: Вань, поздравляем. Свитшот твой. Не зря работал.
1: Угу.
0: Понимаю. Шокирующая информация. Звони еще и Саратову передавай привет. Счастливо.
1: Пока.

0: Билли Джин, это Майкл Джексон, бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы решили вспомнить то, что давно не вспоминали. Вы все талантливы, мы все талантливы. Но есть же что-то, что мы делаем отвратительно плохо.
1: Ну вот много.
0: Скажем так, до отвратительности плохо. Я ужасно участвую в каких-то разборках и выяснениях в отношениях что-то. Я всегда проигрываю. У меня память плохая. Поэтому моя аргументация заканчивается на том, что я запомнил. Это примерно второй или третий пункт. И если человек запомнил четыре, все, я проиграл.
1: Ты говоришь, и твоя аргументация заканчивается на словах «а», да? Ну ладно.
0: Да-да-да. Точно? Точно? Ну ладно,
1: точно,
0: хорошо.
1: Точно,
0: хорошо,
1: ты не прав.
0: Да, ладно, извините, не умею разбираться. Расскажите, что вы делаете очень плохо.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко, написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Бочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Твой личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Minilenta.lenta.com.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
7: Да пиздец.
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на accountogeta.t2.ru.
15: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
16: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямс.

0: 2-3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, что вы делаете отвратительно плохо.
2: Давай
1: плохо
2: слушать.
1: До отвратительности. Вперед.
3: Я отвратительно заправляю одеяло в пододеяльник. Я вообще не могу это делать. Каждый раз, когда ты пытаешься свести эти концы с концами, в итоге получается посередине ком. И как расправить его, я просто не знаю.
1: Какая-то народная мудрость, да?
2: Mm-hmm.
1: Концы с концами. А, нет, загадка. А посередине ком, что это?
2: Mm-hmm.
1: Попытки проделала. Ну, еще одно.
2: Давай.
4: Доброе утро. Я очень плохо выполняю поручения мужа. Он просит меня элементарные вещи, типа забрать вещи с химчистки или постирать носки. Просит он меня очень редко, но я почему-то все время об этом забываю. Либо делаю что-то напополам, либо мне кажется, что я это уже сделала, либо я вот-вот собираюсь это сделать, а он приходит и говорит, мне надо было это уже вчера. В общем, он мной очень недоволен, а я, честно, искренне стараюсь изо всех сил, и все время у меня это получается очень-очень плохо.
1: Вот ты сказала, что он тебя редко просит, скорее всего, часто.
2: Кстати, да.

0: Hello, это Мизмо, бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

Теперь можно будет лишиться, даже не нарушая ПДД. И назван главный претендент на звание «Слово года». Далее о подробности. Сезонные заболевания начнут набирать силу уже осенью, и Минздрав рассказал, кому в первую очередь необходимо сделать прививку от гриппа. По словам медиков, в обязательном порядке стоит привиться детям и пенсионерам, а также гражданам с хроническими заболеваниями. Сюда же относятся россияне, которые по долгу службы контактируют с большим числом людей. Это, например, учителя и врачи. Сделать прививку от гриппа Минздрав советует всем россиянам. Лекарство поможет или не заболеть вовсе, или легче перенести болезнь. Прививку от гриппа можно будет сделать этой осенью добровольно и бесплатно. Водительских прав теперь можно будет лишиться, даже не нарушая правила дорожного движения. В Госдуме рассказали о том, что с 1 марта 2027 года медучреждения начнут автоматически передавать данные о гражданах в ГИБДД. Это будет делаться в том случае, если у водителя найдут противопоказания к управлению транспортным средством, в том числе психические заболевания. В этом случае ГИБДД может аннулировать права дистанционно. Будет ли при этом отменен обязательный медицинский осмотр раз в 10 лет, не сообщается. Названа средняя стоимость букета к 1 сентября. РИА Новости пишет о том, что это 3250 рублей. При этом участники рынка говорят, что в первый день осени цены на букеты могут подрасти, но незначительно. Средняя цена – это нерекомендуемая сумма, а значит, в разных городах и населенных пунктах цены могут быть как ниже, так и существенно выше. В этом сезоне, по словам представителей цветочного бизнеса, у россиян наибольшей популярностью пользуются розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы. Назван главный претендент на звание «Слово года». В Минпросвещении сообщили о том, что это слово «нишевый». Его употребляемость растет уже несколько лет подряд. В какой-то момент слово «нишевый» вышло за пределы маркетинга, проникло в культуру и в повседневное общение. Более того, оно начало приобретать новые смыслы. Часто это слово употребляют в значении «нестандартный» или «редкий». Напомню, изначально слово «нишевый» обозначало что-то, что рассчитано на узкую аудиторию, то есть не для всех. За неполный 26-й год слово «нишевый» появилось в СМИ уже больше 60 тысяч раз. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 82 рубля 92 копейки. Евро подрос 96 рублей 86 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8:03. Всем отличного дня!

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как.
1: Как сказал твой недавний врач.
0: Да, да, на прошлой неделе.
1: Да, да.
0: Все так. На прошлой неделе решил проверить глаза. Не проверялся,
1: глаза, не слух, обратите внимание, глаза.
0: Со слухом все в порядке. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю, здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Слушал меня 3 минуты. Потом очень тихо спросил молодой человек: а вы всегда так орете?
1: Я? Ну, хорошо, и что с твоими глазками?
0: Все хорошо, на удивление.
1: Почему на удивление?
0: Ну, потому что я думал, что все плохо.
1: Уже поставил себе?
0: Это было приятное
1: удивление. Много диагнозов поставил себе?
0: Ну, да.
1: Конечно, да, все как положено.
0: Да.
1: Молодец.
0: Поэтому больших планов на жизнь не строил, знаешь, такие...
1: На неделю.
0: Да, ну все хорошо, все хорошо. Продолжаем смотреть в будущее. А давайте поиграем в будущем в Эвридейку через несколько минут.
1: А давай. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди Эвридейка в бригаде У на Европе+.

0: Fever Dream. Это Алекс Уоррен, Бригаде У на Европе Плюс. Пока мы ждем Эвридейку, давайте музыкальное путешествие чартером.
1: Давай.
0: Бригады У.
1: Бесплатно, быстро, очень музыкально.
0: Да. И без виз. Но даже если мы вживую поедем в эту страну, виза не нужна. И мы там не были.
1: Мы там не были.
0: Даже Леша там не был, к нашему счастью. Но к общему несчастью, конечно.
1: Давай определим. Это Латинская Америка?
0: Нет.
1: Это Африка?
0: Нет.
1: Это...
0: Ка. Па-па-па-па-па-па-па.
1: На.
0: За.
1: За Казахстан.
0: Летим в Казахстан, где относительно недавно выступил один подающий надежды начинающий рэпер. Канье Уэст. Вот там все чарты в его песнях. Встречайте, Канье Уэст, Stronger.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка. Бригада У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Здравствуйте, Сергей, дозвонился до вас.
1: Здравствуйте.
2: Сережа, привет.
1: Сергей, добро пожаловать в Эвридейку. Вы откуда?
3: Здравствуйте.
1: Где ты живешь?
3: Из Петербурга.
1: Из Питера. Угу. Я почему-то так и догадывался. Да. А кто еще здесь? Алло, привет.
4: Алло, привет.
1: Привет.
4: Ирина из Перми.
2: Привет, Ирочка.
1: Привет, Пермь. Итак, ребята, сложная задача предстоит, особенно для понедельника, собраться с мыслями и в этих мыслях придумать предложение, где все слова начинаются на одну и ту же букву.
2: Угу.
1: И вот желательно, чтобы в этом предложении был еще смысл. Ну, какой-то. Да, если повезет.
2: Ну, пример не будем показывать, потому что он будет неудачный, скорее всего.
1: Мы всегда пример делаем хуже, чем участники.
2: Но мы вам поможем, как сможем.
1: Сереж, давай с тебя начнем. И понятно задание, да?
3: Да.
2: Давай буковку П дадим.
1: П.
2: Потому что Питер.
1: Сергей, начинай. Сереж.
3: Петр.
2: Петр. Вот, хорошо, начал.
3: Первый.
1: Первый. Нет,
2: вообще шикарно.
3: Плавал.
1: Плавал. Пока хорошо.
3: По. Ага.
1: По.
3: Петербургу.
1: Так.
2: Угу. Может быть, по...
3: Подводя.
2: Подводя.
1: Подводя.
2: А может быть, показывая кому-то?
3: Так.
2: Показывая по линии.
3: Показывая.
2: Там, например.
3: По линии. Петрова мне.
1: Петрова мне. Петергоф.
3: Петергоф.
2: Полине Петрова мне.
1: Нормально, мы практически вот учебник-то и написали исторический.
2: Да.
1: Да? Да.
2: Тут только Полина, правда.
1: Ну, это было очень классно. И ты, как представитель Санкт-Петербурга, очень патриотично. 10 слов, очень сильно связанных друг с другом. Ира.
4: Да-да.
1: Ирочка, хотелось бы тебе тоже буковку П дать, но буковка П уже была.
2: Давай Р.
1: Р. Вперед.
4: Романов, Ростислав, Радикович.
1: Радикович, хорошо.
4: Рисовал.
1: Ага.
4: Рисунки розовым.
1: Розовым. Может, не розовым?
4: Разноцветным.
1: А розовым, разноцветным.
2: В чем может рисовать?
1: Может, рисовал рисунки рукой?
4: Розовым.
2: Хорошо, рисовал рисунки рукой.
4: Рукой.
1: Ага.
4: Резиновой ручкой.
1: Резиновой ручкой. Ага.
4: Ромашковые.
1: Ромашковые.
2: Ромашковые что?
1: Рассвет.
4: Ромашковые.
2: Раскраски, может быть, нет?
4: Розочки.
1: Ромашковые розочки. Спасибо. Вот
2: красиво.
1: У нас учебник по истории и учебник по...
2: ИЗО. Введение.
4: Ботаника.
2: Достаем резиновую ручку и руку.
1: Так, ну, и у Сергея 10 слов, да?
2: Ага.
1: И у Иры 10 слов.
2: Получается,
1: и задание это одно из самых сложных в Эвридейке. Ну, давайте боевую победу. А точнее, победную ничью. Сережа, Ира, ловите подарки.
3: Ура.

0: Чё, и наоборот. Пить бригадой У весь год.
1: Ребята, поздравляем вас с термобутылочками.
2: Заслужили.
1: Да, молодцы.
3: Спасибо огромное.
1: Хорошо, вам большое. Легкого понедельника и звоните.
4: Очень приятно, что дозвонили.
2: Взаимно.
1: Счастливо.
2: Пока-пока.
1: Пока.
4: До свидания.

0: Рентамия, Талок и Халид, Бригадюна, Европе Плюс, 8.19 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Офис у нас сегодня в фактовом зале. Офис, канцелярочка и все такое.
1: А ты же любишь сериал «Офис».
0: Ты знаешь, я люблю, но не так, как клинику.
1: Угу.
0: Не то чтобы навекая на следующую тему фактового зала, клиника. Пока поговорим об офисах.
1: Хорошо.
0: Здесь Бригадюна, Европе Плюс.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Ручки шариковые 8 штук, 52,90. Мармелад жевательный Бон-Пари 75 граммов, 47,90.
7: Клин, станционная 10.
8: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
9: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером. Раш утром. Еврохит ТОП-40 понедельник.
3: Что?
2: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.

0: ее, это Шаус, бригаде У на Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Вперед.
1: Вперед.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики. Браво, мэр.
1: Спасибо, спасибо большое. Сегодня у нас тема офис.
0: Офис.
1: И все, что с этим связано. Я нашла... Ну, уже, к сожалению, не вакансия, она уже закрыта, эта вакансия.
0: Mm-hmm. А так, к сожалению, для тебя?
1: Да. И для многих людей.
0: Интересно послушать, куда бы ты ушла с работы?
1: Ну, я бы параллельно хотела работать. Кстати, можем организовать это здесь у нас в офисе.
0: Ну-ка.
1: В общем, в одном медиа-агентстве в Екатеринбурге есть необычная должность. Главный менеджер по котикам. Звучит уже хорошо. Задача проста. Сотрудник должен целый день гладить 3 офисных котиков. Кормить их и снимать классный контент для рабочего чатика.
0: А, чтобы... то есть не для всеобщего интернета, просто
1: нет,
0: для коллег?
1: Нет, для коллег, ага. Для внутреннего, да, пользования. Чтобы коллеги, которые занимаются творчеством, они вот когда, знаешь, переутомлялись, или вот выгорание у них было, они заходили в рабочий чатик, а там...
0: А там эксклюзив, это то, что другие не посмотрят.
1: Видишь,
0: это
1: как интересно. Хорошо. И многие усомнились в важности этой должности, но руководство компании говорит, нет, вы что... Но это же творческие люди.
0: Но вы попробуйте руководить теми, кто вас вообще ровным счетом не воспринимает никак, не ставит ни во что. Хорошая профессия. Я хочу поговорить с тобой про анимационную студию Pixar, которая подарила нам много любимых мультиков. Здание офиса этой студии спроектировал когда-то Стив Джобс. Ну, помимо того, что он также был главным акционером, там, ну, я представляю, как...
1: А Стив Джобс проектирует здание?
0: Вот. И это тоже человек больших талантов.
1: А знаешь, бывает такое, тебе предлагают какую-то работу, и ты не знаешь, как ее сделать, но деньги нужны, ты конечно!
0: Да-да-да, без проблем.
1: Да.
0: Причем кто предложил? Главный акционер. А кто главный акционер? Стив Джобс. Но вообще, все мы знаем, что он много раз опережал свое время. И он задумал следующее. Потому что Джобс был восхищен теорией случайных взаимодействий.
1: И?
0: Расскажу, в чем смысл. Задумал следующее. Центральный офис Pixar должен иметь лишь одну пару огромных туалетов рядом с главным холлом. Нигде больше в огромном здании, только в одном месте огромное количество. Люди были бы вынуждены заводить новые связи или возобновлять старые в очередях, так как всем придется собираться в холле из-за общей человеческой потребности.
1: Мне кажется, я редко заводила какие-либо связи, стоя в очереди в туалете.
0: Ну, потому что у нас их больше, чем один.
1: Ну вот ты часто общаешься, если очередь в туалет, ты часто общаешься с людьми?
0: Туалетов много. Есть проблема, туалетов много. И он очень долго пытался внушить коллегам, что это очень хорошая идея. Но на одном из собраний, одном из финальных, одна беременная сотрудница была совершенно не согласна с этой идеей. Сказала, я не готова, а возможно и не смогу идти минут 15 до ближайшего единственного туалета. И в итоге Джобс отступил. В итоге было решено прийти к более комфортным случайным встречам. Там игровая зона, почтовое отделение, 3 кинозала.
1: Ну, это, конечно, вообще не то.
0: Это скукота, это уже можно в любом офисе в мире найти.
1: Вот один туалет на всех. Вот эта идея.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги. Бригада!

0: Marshmallow и Jonas Brothers в бригаде У на Европе Плюс. 8.33 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Котики или человеческие потребности. Итоги. 54. Да что уж там, почти 55% победителей сегодня. Это ты, Вики. Поздравляю.
1: О, спасибо.
0: Поздравляю.
1: Поздравляю. Спасибо.
0: Но у тебя там все было прекрасно. И котики, и Екатеринбург.
1: И идеальная профессия. Давай, вот мы поговорили про офис. Ты сказал, что у тебя любимый сериал «Клиника».
0: Но.
1: Вот как ты думаешь, про «Клинику» можно найти что-то веселенькое?
0: Ну давай, «Клиника» и сериалы. На всякий случай. Кинем солом к себе, хорошо?
1: Давай.
0: Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригада.
0: 8.33 в Москве, гороскоп на понедельник, 24 августа, Овны. Сегодня можете смело спорить с кем угодно и о чем угодно.
1: Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание.
0: Близнецы, Вики, придется принять важное решение, причем очень быстро.
1: Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то не договаривают.
0: Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет.
1: Девы, неразрешимых проблем для вас сегодня не существует.
0: Весы, если вы испытываете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения.
1: Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях.
0: Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами.
1: Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег.
0: Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями.
1: Рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты.

0: me there. Как выучила Маша Батхан. Дать ей пригодю на Европе Плюс. 8:37 в Москве. Вики, мы же еще в этом сезоне ни разу в Трюль Муви не играли.
1: Да, я готова.
0: Ты готова?
1: Да, будут новые фильмы.
0: Надеемся, и вы готовы. Звоните.
2: 7456565. Код Москвы. 495. Бригада. Реклама.
3: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
4: И Пелленов Владимир Павлович. ОГРН 315-502-300-003-342.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: ООО «Постов», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1. УГРН 113-774-629-00.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это 4 миллиона друзей.
7: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
8: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Защищено от спойлеров.
3: 8:42 в Москве. Трули Муви. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Алло, привет.
5: Добрый день.
6: Привет.
5: Доброе утро.
6: Меня зовут Юрий.
4: Юра, да, у нас есть.
3: Здрасте, парни. Юра, привет, ты откуда?
6: Да. Из Оренбурга.
4: Оренбург.
3: Оренбург, да?
4: Угу. Ну, вроде
6: да,
4: Оренбург.
6: Да.
3: А, и еще здесь мужской голос.
5: Да, приветствую, приветствую. Меня зовут Андрей из Ярославля.
4: Андрей, привет.
3: Ярославль,
4: привет.
3: Прекрасно. Парни, тут такое дело. Это первая Трули Муви нового сезона. И Вики по этому поводу решила загадать. Что?
4: Фильмы новенькие.
3: Новенькие
4: достаточно
3: фильмы.
4: Новенькие, да. Ваша задача послушать мою подсказку, потом будет звуковой сигнал.
3: После этого сигнала громко свое имя и сразу вариант ответа.
4: Без пауз.
3: Играем до 2 балла. Юра, Андрей, удачи. Вперед.
4: Ну, первый фильм такой. Мамасе, мамаса, мама коса. Мамасе, мамаса, мама коса.
3: Ведьма из Блэр. Заклинание какое-то.
4: Ну, понятно же.
3: Понятно, понятно. А вам понятно, парни?
5: Не особо, не особо.
3: А можно, Вики, попросите?
4: Мамасе, мамаса, мама коса. Мамасе, мамаса, мама коса.
5: Ага. А, Андрей.
6: Блин, ну что-то знакомое, но не
3: Андрей,
6: это.
3: Ну?
5: Андрей Майкл.
3: Да! Да! Скажи, пожалуйста, Андрей, что тебе больше подсказало? Мама сэй, мама сэй, мама коса или...
5: Второе.
3: Я надеялся, что ты...
4: Спасибо, Андрей.
3: Спасибо, Андрей. Первый балл, Андрей. Продолжаем.
5: Пожалуйста.
4: Да, хорошо. Конь. Свиньи. Очень долгий путь Мэтт Дэймона. От Дэймона.
6: Одиссея.
3: Да, Юра.
6: Юрий Одиссея.
3: Да, Юра. Как-то сразу по голосу узнал, Юра.
4: Так, ну, не знаю, смотрели вы этот фильм или нет, но фильм классный.
3: И это финальный раунд?
5: Нет.
3: Сразу нет?
4: Окей. Подожди. Ну, будем подсказывать, там название можно подсказать. Начнем вначале просто подсказки.
3: Ага.
4: Волосы
3: да —
4: это привилегия. И другие странные фразочки хозяина дома. Давайте подскажем. Название фильма — это синоним к слову «служанка».
3: Ну,
6: какому слову?
4: Синоним. Служанка.
5: Еще раз, можно, пожалуйста?
4: Синоним к слову «служанка».
5: Андрей Горничная.
3: Да!
4: Андрей Горничная.
3: Да, Андрей! Да, да. О, Юра, это ты с самого начала, да, отчаялся? Не, ну.
6: Да.
3: Как в воду глядел. Андрей, поздравляем, победа твоя, лови подарок.

0: Андрей, поздравляем. Буквально выбил победу и выиграл свитшот. Юра, звони еще. Счастливо, парни.
1: У меня уже есть ваш свитшот.
2: Счастливо. Пока.

0: Мысли, это тема белорусских бригадюн на Европе Плюс, 8.48 в Москве. Сегодня в саундчеке просим вас рассказать о том, что вы делали отвратительно. Mm-hmm. Что у вас не получается?
1: Ну, мы много раз уже подчеркивали, как мы плохо рисуем.
0: Я, знаешь что, я даже умею абстрактно плавать, но mm-hmm. я понимаю, что я плаваю плохо. Потому что с кем бы я ни говорил, из друзей, из знакомых, те, кто нормально плавают, вчера прям час сплавал с удовольствием. Меня хватает на секунд 50. Вот это значит, так, поплыли, скучно, ладно, выходим.
1: Нет, подожди, это другое. Но я, кстати, думаю, что плаваю нормально, но периодически думаю, что, может, мне кажется, потому что такое возможно.
0: Я видел, я наслаждался этим зрелищем. Расскажите и вы, что у вас получается плохо делать.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
12: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Уже в кино.
14: Огненная гора изголодалась.
15: Только ты можешь спасти мир.
16: Ты ошибаешься.
17: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
18: Вулкан выбрал тебя не просто так.
19: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
20: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
21: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
22: Да что нормально.
23: Что?
22: А что?
23: Перевозки – это задача со звездочкой.
24: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
25: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
24: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
26: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
0: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Европа+.
2: .ру. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы говорите о том, что у вас очень плохо получается. Я так послушал сообщение и решил, что нет ничего лучше, чем начать саундчек с обвинений в нашу сторону.
2: Что?
3: Привет, бригада У. То, что у меня получается делать плохо, все в этом виноваты вы. Потому что пока вы были в отпуске, я очень-очень-очень плохо просыпался с утра и не мог прийти в себя. А вот вы сейчас вышли, и все проходит просто превосходно, как раньше все и было.
2: Ой, ну хорошо, я думала...
3: Да. Привет, люблю вас.
2: Взаимно, очень любим. А я думала, что концовка будет другая. Я разучился все делать.
1: Да, да, вас не было, я, значит, готовлю плохо, да? Машину так и не починил. Ну и еще одно сообщение.
4: Доброе утро, бригада У. На самом деле, всегда так говорила, что я отвратительно выбираю себе обувь, она мне всегда причиняет боль. Так же, как и мужчины. Я тоже их отвратительно выбираю, они мне часто причиняют боль.
2: Понимаю.
1: Но обувь я тоже раньше выбирал. Ты помнишь же, я занимался тектоником?
2: Конечно.
1: А чтобы заниматься тектоником
2: раньше, все помнят.
1: Нужно обязательно было иметь высокие кроссовки. И когда в Тюмени завезли только первые высокие кроссовки...
2: Они были только 40-го размера?
1: На 2 размера меньше. Я их купил. И они рвались на мне через боли при вознемогании.
2: Друзья, а это у кого вылезали?
1: Ну, погоди,
2: да?
1: Да.

0: Эйфория, это Ларин в Бригаде У на Европе Плюс. Продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Желтый уровень погодной опасности.

отметки в 16 градусов. Бюджетники смогут получать 13-ю зарплату ежегодно. Так будет, если инициативу одобрят парламентарии. В Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений. ТАСС пишет о том, что авторы инициативы предлагают внести изменения в 144-ю статью Трудового кодекса. Согласно проекту документа, система оплаты труда бюджетников должна предусматривать дополнительную выплату, размер которой будет не ниже одного среднемесячного заработка за прошлый год. Тем временем Минпросвещение определило продолжительность нового учебного года. Занятия начнутся 1 сентября и завершатся не раньше 26 мая. В российские школы пойдут 17,5 миллионов человек, из них в первый класс 1,5 миллиона детей. В пресс-службе ведомства добавили, что школы на основе рекомендаций утверждают свой календарный учебный график, учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. В министерстве отметили, что максимальная нагрузка варьируется от 3 уроков в день для первоклашек до 7 уроков у учеников 7 по 11 классы. Около 2/3 российских семей владеют легковым автомобилем. Это свежие данные Росстата за 2025 год. Так, в среднем на 100 домохозяйств приходилось 68 автомобилей. При этом годом ранее показатель составлял 67 авто. Заметнее всего, автопарк вырос в сельской местности. Там на 100 домохозяйств приходилось 75 легковых автомобилей, в то время как в городах 65. Кроме того, увеличилось число домохозяйств, владеющих мотоциклами. Если в 2024 году на 100 семей приходился один мотоцикл, то по итогам прошлого года уже два. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 92 копейки. Евро, наоборот, подрос 96 рублей 86 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Понедельник. Еще один. Угу. Как ты, кстати, к понедельникам?
1: Я прекрасно отношусь.
0: Прекрасно?
1: Да, мне кажется, у меня есть вот это внутреннее ощущение, что с понедельника новая жизнь.
0: Угу. А вторник?
1: Вторник — это продолжение новой жизни.
0: А, продолжение, а то вторник. Ну, не получилось в понедельник.
1: Нет, не получилось в среду. Ты такой, ну ладно, в принципе, следующая неделя есть.
0: Давай, какой день недели у тебя вот, ну, там внизу где-то? Ну, как для тебя ноябрь, знаешь?
1: А такого нет.
0: Нет такого.
1: А у тебя есть?
0: Нет.
1: Все дни хороши.
0: Да, это правда. Это правда. Когда мы вместе.
1: Они как смешарики, все обаятельные.
0: Хорошее сравнение, выдающееся.
1: А мне, кстати, кажется, что они могли бы быть смешариками похожи.
0: Ну да, да. Ну, поговорили о философии глубокой, конечно. Пришло время подтянуть английский. Для этого есть Мария Баткан, наша любимая училка английского. Она появится здесь совсем скоро в бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Swim, это BTS, бригаде У на Европе плюс 9.08 в Москве. Пока мы ждем Машу Батхан, нашу любимую училку английского. Давайте-ка послушаем треки, которые завирусились и снова стали хитовыми.
1: Да, мне нравится, что под этот трек снимают обычно что-то контрастное. Ну, из серии, знаешь, на моей карте 106 рублей, что видят мои подписчики? И ты там где-то в отпуске в Дубае. Или попросила мужа помочь мне, потому что я хочу заняться телом и классно постройнеть за это лето. Склейка и девушка на 9-м месяце беременности.
0: Ой, как хорошо. Трек для контрастов. Серебро. Song One.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: 9:12 в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. Она уже с нами, Мария Батхан. Маша,
3: Good morning.
4: Good morning. How are you?
3: Amazing.
2: Ты знаешь, good. Очень даже хорошо.
3: Mm-hmm.
2: Очень хорошо. Маш.
4: Да.
2: Как насчет того, чтобы немножечко поработать?
4: Let's study English. Let's
3: О, Маш, study. Кстати,
4: разве работа?
3: Ты слышала бы, как Вэл сегодня невероятно произносил the.
2: О, да.
3: Mm-hmm.
4: Боюсь спугнуть.
2: There. Итак, молодец. Сегодня под прицелом трек Ave, который называется Meet Me in the Dark. Классная танцевальная новиночка.
3: Очень прикольно.
2: Еще бы знать, подо что мы танцуем.
4: О чем?
2: О чем?
4: Сейчас узнаем. Там еще такая фраза будет сегодня в конце. Давайте, закачайтесь.
2: Ага.
4: А пока с общего смысла начнем. Meet me in the dark. Значит, давай встретимся в темноте.
2: Ага.
3: Угу.
4: Есть meet with someone. Да, тоже встречаться с кем-то.
2: Угу.
4: И встреть меня в темноте без предлога meet me in the dark. Вы заметили, мы все время какие-то треки разбираем про ночные клубы. Им как будто всем по 14, ей-богу.
2: Да, они только поют об этом. На самом деле, сочиняют все перед обеденным сном.
4: Да, 100% в 9. Так, keep it moving. Продолжай двигаться, не останавливайся. То есть все про танцы. И здесь keep it sharp. Вот baby sharp. Вот так учим, да? Keep it sharp. Мамочки сейчас точно вспомнили эту песню. Итак, делай все технично, четко, да. Sharp — это острый. И еще sharp мы используем, когда мы говорим meet me at 9 sharp. Встречаемся в 9 ровно. Остро в 9.
3: Sharp.
2: Так, секунду. А акула — shark.
3: Акула — shark.
4: Да.
2: Ага. Вот это
4: то
2: язык.
4: Baby sharp. Вот, а здесь sharp. Да, но они просто похожи. Ну, акула же такая острая.
3: Да-да-да.
4: Вот. Поэтому если будете sharp говорить нормально.
2: Ага. А если вернуться к детской песне Baby Sharp, это что значит? Точный ребенок?
4: Детка четко.
2: А, четко детка.
3: Четко
2: хорошо.
3: Детка.
2: Ладно, вернемся к Аве.
4: Так, окей. И вот эта фраза. Silver sweat on your temple line. Значит, silver sweat — это такой серебристый пот. Не хотела бы, чтобы про мой пот, например, сочиняли песню. Ну ладно,
2: похоже было sweat. Silver sweat. Я думал, sweat — это свет.
4: Самое интересное, да, sweat — это как свитер, sweater.
3: Sweater.
4: Мы потеем, поэтому sweat — это свитер.
2: Mm-hmm.
4: Мне интересно другое. Temple line. Где этот пот находится? Вот он поет, вот говорит, у тебя вот тут блестит пот, значит, серебристый. А где? На линии храма. Temple — это храм. И что такое храм? Это... Вот этот temple, это еще и висок. У линии виска.
3: А, серьезно?
2: Ничего.
3: Это, я думала, мой тело, мой храм.
4: Оказывается,
3: вот
4: наша голова.
2: Такое
4: вот, представляете?
2: Вот это да, Маша, спасибо. Именно в такой интонации мы собираемся прощаться. Маш, хорошего тебе дня и до следующей недели. See you.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye.
4: See you, bye-bye.

0: Let me be, это The Second Voice, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.18 в Москве. Вики, что же будет дальше?
1: Ну скажи, ты веришь в линии на руке, что по линии можно что-то прочитать?
0: Ну, смотря что читать. Ну, могу прочитать, как сгибается моя рука по линии.
1: Будем рассматривать ладошки и расскажу тебе про интересную акцию в Перу.
0: Опа.
1: Неожиданно.
0: Подожди, он впереди в Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе Плюс.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
3: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
4: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.

0: Одесса 12А и деревня Белавина 20А. Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тедди Свимс в бригаде «Умный» Европе плюс 9.25 в Москве. Вики,
1: да.
0: Рассказывай.
1: Давай.
2: Вики Ньюс в бригаде «У».
1: Известный ресторан фастфуда в Перу придумал необычную акцию. Вот они специализируются на бургерах, и у них воппер есть. Знаешь, пробовал?
0: Воппер?
1: Да.
0: Это как...
1: Ну, скрученный такой, как рулетик, по-моему.
0: Да-да-да.
1: Вроде как, я
0: вроде
1: не знаю.
0: Да.
1: Ну, в общем, они решили их как-то прорекламировать, так сказать, и наняли хироманта, который рассматривает руки посетителей с целью там найти на ладони надпись «Воппер». Ну, вряд ли «Воппер», но хотя бы буковку «W» первую. Вот если у тебя из линии где-то есть
0: «W». И какое удивительное совпадение. Почти у всех посетителей есть эта буковка «W». Вам срочно нужно...
1: Ну, нет, подожди, у меня нет. Я искала. Я, кстати, расстроилась, у меня нету W ни в каком месте, никак.
0: Так.
1: 50% скидка. Даже не бесплатно, 50%.
0: Но тут, очевидно, нужно обладать фантазией, чтобы нарисовать W на руке.
1: Ну, это у меня нет.
0: Возможно, есть.
1: Леша, у тебя есть W на руке?
3: Да.
1: Обманывает нас? Серьезно, есть?
0: У меня тоже есть тогда.
1: Покажи.
0: Да, ну вот.
1: Вы что сделали?
0: Гадание на руках. Но мы любим точные науки, поэтому верим. Хорошая новость.
1: Ну, это прикольно. Акция, на самом деле, кстати, очень много людей пришло проверить.
0: Не сомневаюсь.
1: Конечно. Тем временем в Китае создали робота-коня. Он такой же, как робопес, только конь. Нет, он побольше, на нем можно сидеть верхом, он выдерживает 300 килограммов. Да, а можно даже несколько человек посадить. Развивает скорость до 10 километров в час. Говорят, он быстро реально перемещается и не боится каких-то неровных поверхностей. То есть он может много всего делать. Но, с другой стороны, ты видел робопса, они прям... Такие
0: похоже.
1: Активные, да. И как посмеялись в комментариях уже, собственно, пользователи интернета, что это уже второй случай в истории, когда лошадь устарела из-за новых технологий. Обидно, да, да.
0: Да, скоро, глядишь, и песню перепишут.
1: Нет.
0: Выйду ночью в поле с робоконем. Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9:32. В Москве гороскоп на понедельник, 24 августа.
1: Овны, сегодня можете смело спорить с кем угодно и о чем угодно.
0: Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание.
1: Близнецы, придется принять важные решения, причем очень быстро.
0: Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то недоговаривают.
1: Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет.
0: Девы, неразрешимых проблем для нас сегодня не существует.
1: Весы, если вы испытываете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения.
0: Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях.
1: Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами.
0: Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег.
1: Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями.
0: Рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты.

0: Джейсон Бун, бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф по плану. В сейф сегодня 27 тысяч рублей. И это не вся сумма, которую можно выиграть.
1: Еще есть десяточка.
0: 10 тысяч от Озонбанка дополнительно в качестве бонуса. Но можно выиграть деньги и как отпраздновать день рождения чипсиков картофельных.
1: О, ну мы отпраздновали уже.
0: Да?
1: Да, я Лешу угостила, правда, нутовыми чипсами, он сказал, что это не то.
0: Круто мы отпраздновали, во-первых, не мы, а Леша, во-вторых, не чипсами, а чем-то нутовым. Ну ты! Мы пошли думать над вопросами, а вы
1: звоните.

0: Реклама.
1: Забудьте о том, какими были машины раньше. Гибридные кроссоверы Ли Авто созданы, чтобы перевернуть ваше представление о возможностях автомобиля. Передовые технологии, эмоциональный дизайн, абсолютная безопасность и королевский уровень комфорта превратят любую поездку в событие. Прикоснитесь к шедеврам инноваций в официальном дилерском центре Ли Авто у Сервис Плюс с выгодой до 2 миллионов рублей при покупке в августе.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Не является офертой. Подробности на сайте uservice-liavto.
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дом радио.
1: Let's get down to business.

0: «Актив» в бригаде «У».
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве. Сейф в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Привет, Саш. Ты откуда?
3: Я с Удмуртии, поселок Болезино.
2: Болезино?
4: Очень приятно.
2: Прекрасно. Саш, нет ли у тебя знакомых из Болезино, кто дозванивался в эфир Европы Плюс?
3: Нет, я первый.
2: Поздравляем с дебютом. Надеемся, он будет грандиозным. Тем более, в сейф сегодня солидная сумма 27 тысяч рублей. А можно еще и 10 тысяч от Озонбанка получить. Но для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Саша, давай определяться, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
3: Давайте второй.
2: Второй. Угу. Саша, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Сегодня день мыльных опер. Вспоминаем все самые известные сериальчики, которые немножечко нам потрепали нервишки. Угу. Вот. Есть самый длинный сериал в мире. Он длился всего 82 сезона. Вот. Угу. Называется «Путеводный свет». А? Ты хотел ответить сам?
3: Санта-Барбара?
4: Нет. Это «Путеводный свет». Это еще не вопрос. Подожди. Казалось, что Санта-Барбара. Нет, это «Путеводный свет», который выходил с 1937 года по 2009.
2: По 2009?
4: Да. К сожалению, закончился сериал, но у него был очень удачный спин-офф, который с 70-х по современные дни до сих пор продолжается. Вот как называется этот сериал? «Молодые и дерзкие», «Старые и богатые», «Успешные и безумные».
3: Давайте второй вариант.
4: «Старые и богатые». Принято.
0: Вторая цифра.
2: Я не знаю, правильно это или нет, но звучит...
4: Дерзко.
2: Звучит правда. Они же давно этот сериал делают. Наверняка богатые.
4: А может быть, они вначале были молодые и дерзкие, потом стали старыми и богатыми.
2: Итак, Саша, вопрос с бонусом. Ответишь на него правильно, получишь гарантированно 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня отмечается день рождения картофельных чипсов. И все мы представляем, как они выглядят, и все мы представляем упаковки, в которых находятся чипсы. Так вот, чтобы упаковка держала форму, перед запайкой в нее подают пищевой газ. Это продлевает срок хранения и защищает чипсы от повреждений. Что за газ добавляет в упаковки чипсов? Гелий, водород или азот? Саша?
3: Азот?
2: Может быть, азот? Третий вариант.
3: Будет азот.
2: Принято.
3: Азот.
0: Третья цифра.
4: А это был вопрос с бонусом у нас, да?
2: Я сказал, да, конечно, да.
4: Хорошо, хорошо. Mm-hmm. А вот сегодня, знаете что?
2: Ну-ка.
4: Вот ровно сегодня, но 20 лет назад, Плутон исключен был из списка планет Солнечной системы.
5: Опять?
4: Да, вот туда, тут сюда. Сложная жизнь у Плутона.
2: Какие болезненные взаимоотношения у людей науки и у этой планеты, не до планеты.
4: Не говори. Плутон — прекрасная планета, у которой 5 спутников. Самый большой называется Харон. Скажи, пожалуйста, вот Харон — это что такое? Откуда взяли это слово, этот термин? Это так звали перевозчика душ в царстве Аида. Это древнегреческий царь, который дольше всего правил. Или же это так называется стрела Амура. Харон.
3: Так.
2: Саша?
3: Скорее всего, перевозчик душ, мне кажется, что-то близко к этому.
4: Перевозчик душ, первый вариант, принято.
2: Итак, Александр подобрал такой код от сейфа. 2-3-1, внимание.

0: не сможем.
1: Казалось бы. Но подожди. Подожди, это такое эх неокончательное.
2: Но начнем с хорошего, может быть.
1: Давай.
2: Хотите?
1: Давай.
2: Значит, перевозчик душ действительно хорон.
1: Ага.
2: Вот.
1: А вот продолжишь чем?
2: Продолжу не таким хорошим. Молодые и дерзкие был бы правильный ответ. Но с другой стороны, сериал с 70-го года, они уже повзрослели.
1: Да. Саша, на вопрос с бонусом у меня ты ответил верно. Азот, поздравляем!
3: Я победил.
1: Ты получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон Банка. Поздравляем и звони нам еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока.
3: Спасибо, всего доброго.
1: Ну а завтра в сейфе бригады У 30 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озон Банк». Расплачивайтесь картой «Озон Банка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон Банк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Это Селена Гомес, бригаде У на Европе Плюс. 9:50 в Москве. У нас впереди саундчек и финальная возможность вспомнить то, что вы делаете очень плохо.
1: Ну да, отправляйте голосовые на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Что у вас вообще не получается. Также отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Два ранних внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
5: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок и Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
12: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
15: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Непростые игрушки! Твой личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Минилента.лента.ком.
18: Срок акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
19: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
20: «Мир». Каждый день в твоих руках.
21: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
22: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
23: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, что у вас получается отвратительно, очень плохо.
2: Слушаем, гордимся.
1: Слушаем мою коллегу.
3: Привет, бригада У. А я настолько ужасно пою, что это же пением назвать нельзя. И проблема в том, что надо что-то напеть, вспомнить мелодию или как-то что-то там требуется иногда. Но это ужасно. И у людей круглеют глаза, и мне за это жутко стыдно. А как быть, не знаю. Надо учиться, наверное.
1: Да не.
2: Не надо, зачем? Главное — удовольствие.
1: Главное — ты понимаешь, какие эмоции приносишь людям. Ну и еще одно финальное.
4: Здравствуйте. У меня плохо получается убираться. Я убираюсь просто поверхностно. А вот если надо там под диваном там убрать что-то, подмести, либо в туалете там все промыть, этим занимается муж.
2: Ну хорошо, что есть муж.
1: И знаешь, все любители минимализма, я думаю, не сколько они любят минимальное количество вещей, сколько любят просто убираться, не поднимая никакие статуэтки с полок.
2: Кстати, возможно.

0: Училась песню «Пауза».
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместна, умоляю,
2: если танцуй.
3: Классный трек, который идеально подходит под
4: все.
3: Титры какого-нибудь классного фильма. Ну, надеемся...
4: И под титры лето получается.
3: Ну, подожди, я же просто подводил к тому, что мы закончили. Лето-то еще не закончилось, еще целых 7 дней. Осталось 7 дней.
4: Используйте их.
3: Ребята, обнимаем вас, прощаемся до завтра. Желаем вам чудесного понедельника. Меня зовут Вэл.
4: Меня зовут Вики.
3: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
4: Пока.
5: Европа Плюс. Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, большой тебе привет.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. Глава Минпросвещения рассказал о том, как пройдет 1 сентября. Эксперты по этикету дали совет старшеклассникам.

стать праздником, который объединяет историю, культуру и общее будущее. Роспотребнадзор тем временем напомнил о важности соблюдения режима дня для школьников. В ведомстве предупредили, что чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров может понижать качество сна и затруднять засыпание. Рекомендуется за 1-2 часа до сна отказаться от электронных устройств. Также, по словам специалистов, для сохранения концентрации и снижения утомляемости необходимо правильно распределять учебную нагрузку и чередовать умственную деятельность с отдыхом. Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, занятия спортом помогают школьникам укрепить иммунитет, справиться со стрессом, а также положительно влияют на работоспособность. Еще пара слов о школе. Старшеклассницам не рекомендуется приходить в школу на торжественную линейку 1 сентября в очень коротких юбках, нарядах с глубоким декольте и на шпильках. Об этом рассказали эксперты по этикету и протоколу. Они добавили, что День знаний – это официально торжественное мероприятие, и внешний вид участников должен сочетать деловой стиль и праздничность. Обувь должна быть на устойчивом каблуке, на платье и юбке умеренной длины. Почти половина пассажиров метро регулярно уступают места в городском транспорте, а больше 60% постоянно замечают, как другие люди уступают место тем, кому тяжело стоять. Это результаты свежего исследования, которое провел столичный департамент транспорта. Интересно, что более 80% опрошенных готовы уступить свое место без дополнительных просьб людям с ограниченными возможностями. При этом 92% пассажиров готовы освободить место при первом обращении незнакомца. По статистике, чаще всего готовы уступить место мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 92 копейки. Евро подрос 96 рублей 86 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Это Fast Boy прямо сейчас. Ну, понедельник тоже явно будет лучше, пройдет легче с обнимашками. Да, поэтому если есть кому их подарить, просто не жадничай. Просто не жадничай. Всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее один из главных хитов лета 2026 на подходе. Диджей Годжи и Джейсон Дерула Мичико совсем скоро. Но прежде с нами One Republic с темой Give Me Something, а также Шаки Рыбин и Бой с хитом Die Die здесь на Европе Плюс.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Ручки шариковые 8 штук, 52,90. Мармелад жевательный Бон-Пари 75 граммов, 47,90.
4: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
1: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Диджей Годжи и Джейсон Дерула «Мичико». Прямо сейчас клип, конечно. Ну, как бы это сказать, горячий. Да, горячий. Ну вот выходные же закончились, у меня тоже рабочая неделя. Зачем? Зачем я так внимательно смотрел на студийных экранах эти танцы? Непонятно. Ну да, зато вот понятно, что трек пользуется невероятной популярностью. Сейчас он уже на 6-й строчке нашего фирменного чарта Еврохит ТОП-40. И это всего-то после 6 недель. С твоей помощью может покориться и вершина. Голосуй за этих ребят или других своих любимчиков на сайте europoplus.ru. Результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануйловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Бэйби Джол, а также Эбен Холлоу впереди на радиостанции номер 1 в России.
1: Реклама.
2: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
3: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания, ресторан русской и европейской кухни, блюда на мангале, уютный отель, караоке, банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин, Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.
4: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylete.ru.
5: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
8: I can answer what I'm feeling. If I don't know how to move.

0: ближайшие полчаса на Европе Плюс ты услышишь огромное количество суперхитов. И что особенно приятно, не будет никаких остановок в прослушивании. С нами Another 54 Ultra, с тем и Talk to You. Прежде встречай группу Cat Size с изумительной новинкой Animal. Также не пропусти Алекса Уорна с суперхитом Fever Dream. А еще в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс лови Lost Frequencies, Клан Карусел и многих-многих других. Полетели.
1: Реклама.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ «Мяфер».
4: Вы владелец бизнеса, а значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
8: Уже в кино. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
9: Огненная гора изголодалась.
8: Жертва обстоятельств.
10: Категория 18+.
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
13: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
18: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11:00.

0: Тифо Ультра Talk to You прямо сейчас. Talk to You на ежедневной основе практикует Натан Камолов, Артур и Саша в вечернем самом радиоактивном шоу Rush здесь на Европе Плюс. Более того, при обсуждении новой темы ребят не просто с тобой говорят, а еще и прислушиваются к твоему мнению. Сегодня, в понедельник в 19.00 по Москве, обязательно подключайся и принимай непосредственное участие в шоу. У нас далее больше хитов и больше музыки. Филатов Карас и Денис Фёрст с новинкой Sweet Summer Nights. А я вам мы, а также Акчан Сэр и Миша Миллер Don't Leave Kylie впереди. Дождись.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Beat Summer Nights. Это Филатов Кэрис и Денис Фёрст прямо сейчас. Но несмотря на то, что в треке поется о ночах, мне кажется, от него, от этого трека, можно напитаться витамином D, как от солнца днем. Да, уж слишком летний, слишком вайбовый получилась эта история. Круто, круто. Больше кидов и больше музыки ждет нас. Далее появится группа «Градусы». Послушаем свежую тему «На ресницах». Прежде насладимся дэнс-ремиксом на культовый трек Тома Одела «Another Love». И не пропусти дати с невероятно атмосферным хитом «Take Me There». Он, поверь мне, пробирает до мурашек. Все это здесь, на Европе+. Плюс.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31, дробь 36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31, дробь 36. Стоянка Ашан.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Если кто-то спросит тебя, где ты был эти полчаса, почему был недоступен, почему не выходил на связь, вот смело отвечай, что наслаждался лучшей поп-музыкой планеты здесь, на Европе Плюс. Я Андрей Кайсов, если что, точно смогу это подтвердить, предоставить тебе алиби. С нами Кайга и Макс Макнон с новинкой «Take Me Back». Прежде вспомним вирусную тему от Томми Ричмана «Million Dollar Baby». Также встречает Эдди Свимса с историей «Мистер Know It All». А еще в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадует Сабрина Карпентер, Blackpink и многие-многие другие. Оставайся, будет очень круто.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: Итак, Александр подобрал такой код от сейфа. 2-3-1. Внимание!
0: Сейф.
2: Звони нам еще. Счастливо.
3: Пока.
2: Пока-пока.
4: Спасибо, всего доброго.
2: Ну а завтра в сейфе бригады У 30 тысяч рублей.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
0: Бригада У. Реклама.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/russlash. 0+.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД» не оферта.
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Known хитовый коктейль из Tropical House и Country Folk. Взболтать, но не смешивать. Да, шикарнейшая вещица была с парням, за что им, естественно, большое спасибо. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее угостимся еще одним коктейльчиком. Теперь из R&B, поп-ритмов и фанка. Хит вселенского масштаба от Джастина Тимберлейка Cry Me a River. Совсем скоро. Прежде послушаем дэнс-поп тему Don't Wanna Go Home от Медузы и Генрика Мамайла. И обязательно дождемся хаус-хит от Джона Саммита и Нес Crystallized здесь на Европе+. Оставайся с нами и выбирай любимый стиль музыки.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
2: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: Одесса 12А и деревня Белавина 20А. 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
1: Европа Плюс.
0: Твоя свобода выбора.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
0: Топ 40. Нью. Пати. europaplus.ru.
1: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тимок и Хали, Dive Into Me прямо сейчас. Ну, дайв, занырнуть, погрузиться с головой можно и в новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Масса всего интересного ждет тебя. Там можно слушать эфиры и смотреть трансляцию из студии. Это само собой. Это понятно. А вот что особенно приятно, там можно заценить подкасты любимых шоу, причем их можно загрузить и затем насладиться ими в любом удобном месте, даже вот без подключения к интернету. Скачивай Радио Хаб. У нас далее больше хитов и больше музыки. Маршмеллоу, Portugal The Man, Phoenix, KDDK, Bamboleo, а также Леони Николом Скотт. Stay впереди. Оставайся.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
3: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? Именю давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Любишь танцевальную музыку? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс Dance.
4: Dance. Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
5: Это Swanky Tunes.
6: As the sun goes down.
7: Hi, Russia. This is Robin Schulz.
3: Европа Плюс Dance. Включи и танцуй.
8: Top music non-stop.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix прямо сейчас. Если ты вдруг вот не знал, кстати, у Marshmallow с недавних пор есть еще и поп-панк-группа. Да, Underbrook, Marshmallow там вообще вокалист. Ребята уже выпустили альбом, а свежий сингл вообще вышел этим летом. Как-нибудь на досуге зацени. Мы же до конца этого часа заценим парочку топ-хитов. Sunrise Avenue, Fairy Tale, Gone Bad, а также Comrad Be Mine впереди на Европе+.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть раш.
3: Включи свой.
0: Рассказывайте.
4: Добрый краснодарский теплый вечер.
5: Ой, как музыкально прямо же. Краснодарский теплый вечер.
0: Ну и после этого джингла расскажите, пожалуйста.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Уже в кино.
14: Огненная гора изголодалась.
15: Только ты можешь спасти мир.
16: Ты ошибаешься.
17: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
18: Вулкан выбрал тебя не просто так.
17: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
19: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
20: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
21: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
22: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
23: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
24: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
25: Да что заработали?
26: Что?
27: Перевозки – это задача со звездочкой.
28: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
29: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
28: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
30: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
31: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
32: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Fairy Tale Gone Bad. Это Sunrise Avenue в завершении часа. Наша сказка таким путем не пойдет. Да, наша будет исключительно счастливой, наполненной классной музыкой. Больше хитов и больше музыки ждет нас в новом часе на Европе Плюс. В него мы и летим.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 13:00.
3: Европа Плюс.
2: На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, привет.
4: Андрей, привет. Добрый день всем. Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. И наши киберспортсмены установили мировой рекорд. Далее подробности. Желтый уровень опасности объявили в Москве до вечера. Главная причина – усиление юго-западного ветра. Гидрометцентр сообщает о том, что аналогичное предупреждение объявлено в Подмосковье. Между тем, на этой неделе в Москве ожидается по-настоящему осенняя погода. Минимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Но речь идет о ночной температуре. Днем в столице на этой неделе столбики термометров не опустятся ниже отметки 16 градусов. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопления в новую форму валюты, якобы для сохранности. Также стоит ожидать появления фишинговых сайтов и приложений клонов, имитирующих кошелек цифрового рубля, мошеннических QR-кодов, подменяющих настоящий платежный код при оплате в магазинах. Все операции с цифровым рублем доступны исключительно через официальное приложение своего банка. Использование цифрового рубля добровольно и бесплатно. Аналитики назвали стоимость минимального школьного набора для подготовки ученика. В этом году родителям потребуется 19 тысяч рублей. Это на 7% больше по сравнению с 2025 годом. В минимальный школьный набор входит форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, тетради, канцелярия и пенал. Подчеркивается, что число покупок школьной формы стало ниже на 4%, чем год назад. Наши киберспортсмены установили мировой рекорд. Команда Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2 взяла золото. Ребята одержали победу в финале международного первенства и первыми в мире стали трехкратными победителями чемпионата. До этого наши парни победили всех в 2021 и в 2023 году. Самые безопасные страны для отдыха россиян назвали эксперты. По мнению специалистов в области туризма, это Турция, Египет, Вьетнам и Китай. Среди преимуществ отдыха в этих странах эксперты отметили высокую конкуренцию отелей, организованные экскурсии и трансферы, а также понятные правила и развитую инфраструктуру. Все эти страны эксперты рекомендовали для первой поездки за границу, а также для семейного отдыха с детьми. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 92 копейки. Евро подрос 96 рублей 86 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем отличного дня!

Понедельник должен быть тяжелым, а мы с этим категорически не согласны. Да, более того, в ближайшем часе вообще камни на камне не оставим от этого убеждения. Стартует плейбокс, множество подарков и классной музыки впереди. Зовут меня Андрей Каясов, и что? Сразу к приятностям. Да, игра Food Time на подходе, это приятный бонус для жителей столицы. Работаешь ли ты, отдыхаешь или, может быть, разъезжаешь по городу, вообще не важно. Главное, чтобы ты был в Москве. 745-6565, звони, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Вот сколько правильных ответов дашь, столько пиццы получишь. 745-6565. Дерзай.

0: Европе плюс.
1: Food Time.
2: За пиццу напитки поборются сегодня у нас Тамара. Тамара, большой тебе привет.
3: Всем привет.
2: Привет, Тамар. Как твой понедельник? Работаешь?
3: Да, работаю сегодня. У меня удачный понедельник на удаленке.
2: Ух ты, вообще прекрасно. А как проще вкатываться в понедельник, если ты на удаленке?
3: Плавно так, входишь в режим.
2: Ну хорошо.
3: Мягче.
2: Мягче, это хорошо. Тамар, смотри, буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий, буду предлагать тебе два варианта ответа. Вот на сколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы получишь. Все понятно?
3: Да.
2: Отлично, тогда полетели. Спасибо.
4: 1, 2, 3.
2: Итак, смотри, кубок Стэнли — это баскетбол или хоккей?
3: Хоккей.
2: Хоккей, да, абсолютно верно. Кто поет трек «Гудини», Дуа Липа или Майли Сайрус?
3: Майли Сайрус.
2: Нет, неверно. Оскар за лучший фильм в 2025 году, «Анора» или «Бруталист»?
3: «Бруталист».
2: Неверно. В каком городе находится знаменитый Золотой мост, Петропавловск-Камчатск или Владивосток?
3: Владивосток.
2: Владивосток. Есть, как раз прям, смотри, под финал таймера ты все успела, два правильных ответа получается у тебя. Есть! Я тебя поздравляю, кайф. Молодец, Тамар. Две пиццы, да. И напитки тебе достаются. Так, с кем ты будешь делиться? Или сама все скушаешь?
3: Мы будем с моей любимой дочкой есть. Моей свекровью тоже.
2: Ох ты, ну здорово, я тебя еще раз поздравляю.
3: На удаленке же.
2: На удаленке, конечно, можно себе позволить. Смотри, Тамар, хочешь еще подарки какие-нибудь? Признайся честно.
3: Конечно.
2: Честно? Честно говоришь?
3: Не
2: обманываешь меня?
3: Очень, да.
2: Хочешь еще подарки?
3: Нет.
2: Ну вот смотри, 30 августа, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». К чему это я? А именно там при поддержке Европы Плюс выступит МОД, и мы дарим тебе сразу два билета. Вот так вот все просто!
3: Смотрите! Ура! Ура!
2: Вот это понедельник!
3: Ну ничего себе! Вот это понедельник!
2: Вот это удаленка, пицца и еще билеты на МОД. Вот это я понимаю. Тамар, вот это круто.
3: Вот это чума. Спасибо, Европа Плюс. Я вам большой привет передаю. И хочу сказать, что много лет назад я постоянно участвовала в команде «Дня» на Европе Плюс. И даже один раз выиграла у вас поездку в Турцию.
2: Вау.
3: Вот, это было давно. И я вас очень люблю, благодарю и с удовольствием участвую.
2: Класс, Тамар. Я
3: с вами играю.
2: Я тебя еще раз поздравляю. Много аплодисментов не бывает.
3: Спасибо. Любимое радио.
2: Спасибо. Спасибо, Тамар, классного тебе дня. Ну а Food Time продолжится завтра в это же самое время. Ну а мы полетели вперед.
4: Playbox.
1: Food Time.

0: Эти ребята мощно ворвались в музындустрию. Первый сингл и сразу же суперхит. Да, Темпер Сити self-aware только что. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. В ближайшие минуты ловить Тима Белорусских с историей мысли, а также Хантрик с суперхитом Golden здесь на Европе+. Ну и совсем скоро будет кинокайф. Также не пропусти.
1: Playbox. На Европе+.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Ручки шариковые 8 штук, 52,90. Мармелад жевательный Бон-Пари 75 граммов, 47,90.
4: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С ТНТ-7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель ТНТ. ТНТ-7 – технологии и комфорт, которые выбирают. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
7: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
8: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
9: Европа+.ру.
10: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.

0: Чем заняться в Москве, расскажет Паша Беседин. Паш, привет тебе еще раз.
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате нашумевший казахстанский хит «Мошенники», заставивший всех говорить о теневой стороне сетевой жизни. Картина возвращается в формате масштабного полнометражного фильма и становится более опасной и динамичной историей о мире, где каждый клик компьютерной мышки может стоить жизни. Перед создателями картины стояла амбициозная двойная задача. С одной стороны, честно и беспрекрас рассказать о киберпреступности, одной из самых острых и актуальных угроз современности, а с другой — создать зрелищный экшн-триллер, который держит в напряжении от первой до последней минуты. По ту сторону экрана виртуальные миллионы превращаются в реальные сломанные судьбы, а охота на цифровых преступников ведется по законам джунглей.
0: Паш, часто гневные комментарии в интернете оставляешь?
1: Я с другого аккаунта. Так что...
0: Без фотки.
1: Это не я. Тем временем в российской столице стартует Московская международная неделя кино. Она объединит сразу несколько площадок. В деловую программу войдут более 40 сессий. Никита Кологривый расскажет об эффекте бестселлера и о том, кто и как зарабатывает на кино. Дарья Мороз раскроет секрет, как войти в киноиндустрию. По столице вновь будет курсировать кинотрак, мобильный кинотеатр с большим экраном, встроенным прямо в кузов автомобиля. Он покажет фильмы на 7 знаковых городских площадках и превратит неожиданные места в уютные кинозалы. А уже в выходные в рамках недели кино состоится акция «Ночь кино». Она объединит городские парки, музеи, библиотеки и культурные центры.
0: Паш, если предложили тебе сняться в кино, какой бы жанр ты выбрал? Ужасы?
1: Берусь за все. Любые роли.
0: Хорошо,
1: звоните. Жду. А пока я жду, в театре на Бронной сатирическая трагикомедия в постановке Константина Богомолова «Новая оптимистическая». По сюжету в небольшом современном театре умирает главный режиссер. Артисты с ужасом ждут назначения нового худрука, но даже не представляют, с кем им предстоит работать. В основе спектакля пьеса Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Сам Богомолов характеризует спектакль как жесткий и бескомпромиссный разговор о профессии, людях театра и пороках, которые сопровождают это дело. Начало в 7 вечера, а в главных ролях Игорь Верник, Александр Семчев, Игорь Маркурбанов и Александра Рябинок.
0: Ну, худрука тоже бы потянул, Паш.
1: Ну, там надо поговорить, как договоримся.
0: Понял, спасибо тебе, Паш, классного дня. Мы летим вперед.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Один из самых ожидаемых фильмов осени «Бегущая» совсем скоро выходит на большие экраны при поддержке Европы Плюс. Но у тебя есть шикарная, эксклюзивная возможность увидеть ленту раньше всех, ну а потом ловить завистливые взгляды друзей и коллег. Чтобы получить два билета на московский показ, тебе нужно верно ответить на мой вопрос. Внимание! А в каком городе разворачиваются события этого фильма? Варианты: Нью-Йорк, Лондон или Париж. 745-6565. Набирай, отвечай верно и получай приз. 745-6565. Удачи!
5: Реклама. Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
6: И.П. Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
7: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
1: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Европа Плюс предпремьерит фильм «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли. Фильм мы будем смотреть раньше всех, 2 сентября в Каро Скай 17 авиапарк. И на показе может оказаться Зарина. Зарина, большой тебе привет в этот понедельник отправляю.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Да, Зарина, вот расскажи, как ты вообще предпочитаешь смотреть кино? Как больше нравится? В кино на большом экране с попкорном или дома под пледом с горячим чаем?
5: Нет, конечно же, мне нравится с попкорном в кинотеатре.
4: Да. Я тебя прекрасно понимаю. Ну, конечно. Я абсолютно согласен. Да, от этого сразу дух как-то захватывает и сразу проникаешься в фильм. Смотри, Зарин, вопрос тебе еще раз. Напомню, в каком городе разворачиваются события этого фильма? Нью-Йорк, Лондон или Париж?
5: Лондон.
4: Лондон, ну да, абсолютно верно. Лови аплодисменты, лови два билета в кино. Класс! Класс, я тебе желаю классного дня, оставайся на линии. Ну и мы, собственно, двигаемся дальше. WizKids, Digi Digi, а также John Summit, The Vault и Julia Church, Shades of Blue впереди на Европе Плюс.
0: Playbox. Кинокайф
6: на Европе Плюс.

0: Джонсами, двое Джули Чорч, Shades of Blue прямо сейчас. Ну что скажешь тут? Плейбокс никогда не заканчивается, он просто берет небольшую паузу на 23 часа. Да, услышимся завтра в это же время, ну а до конца часа слави Ava, Meet Me in the Dark, а также Flat Wakers, Time Won't Wait, здесь на Европе Плюс.
1: Плейбокс.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама на ООО «БТ».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на campageta.t2.ru.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Европаплюс.ру.
17: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
17: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
2: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
17: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14.00.

0: Girls. Очень крутая история. Это самый хит, который явно придает сил и уверенности, которые так необходимы, согласись, в первый рабочий. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта в едином порыве. И, к слову, далеко не первый раз они работают вместе. В общем, понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда и даже с полунуты, если так можно сказать. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. 14:20 в Москве. Всем отличного понедельника.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Собери свою Европу Плюс. Слушай Бригаду У вечером, Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
3: Что?
2: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Bizarre, Madonna и Martin Garrix на Европе Плюс. Трек с новейшего альбома «Поп-королевы», который стал уже номером один от Австралии до Италии. Признаем и подтверждаем, Мадонна в отличной форме. И фанаты теперь ждут мировой тур. Если он случится, то, разумеется, будет везде sold out. В этом нет сомнений.
1: Реклама. Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
2: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: нами именно они. Это Миша Миллер, Алекс Миллер. Трек с незатейливым названием «Бам-бам». Френч Монтана. Драйвовая «Ever Since You Left Me».
1: Ever since you left me. More money, more cars, more
0: обязательно появится Денис Римс с хитом «Mr. Know It All». 16 недель у нас в чарте. В Еврохит Топ 40 сейчас 11 место. Неплохо, но можно, конечно, лучше.
2: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
3: Итак, Александр подобрал такой код от сейфа. 2-3-1. Внимание.
2: Сейф. Не взломан.
3: Звони нам еще. Счастливо.
4: Пока.
3: Пока-пока.
5: Спасибо, всего доброго.
3: Ну а завтра в сейфе бригады У 30 тысяч рублей.
6: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
2: Бригада У. Реклама.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
16: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
17: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. В «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
19: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД». Не оферта.
20: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
21: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
22: Милый, собираем чемоданы.
23: Мы же только разобрали.
22: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
24: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
25: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
26: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
27: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Легкого понедельника в Москве 15.

0: прослушивания. Между прочим, для нее он, конечно, стал определяющим и прорывным в карьере, а годом позже, в 2025-м, она получила Грэмми в номинации «Лучший новый исполнитель». Речь, конечно же, о ней. Чапл Ро, но уже скоро, но сначала.
1: Реклама. Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Ручки шариковые 8 штук, 52,90. Мармелад жевательный Бон-Пари 75 граммов, 47,90.
4: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
9: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
8: Узнавай, какие треки играют в эфире.
10: И слушай подкасты любимых шоу в любое время,
8: в любом месте.
9: Мобильное приложение «Европа Плюс».
11: 12+.

0: Take me back. Ну и про плюс Кайгон, который уже в 6 лет стал учиться игре на фортепиано, хотя в детстве занимался серьезно спортом и мечтал стать футболистом. Не знаю, какова бы была его результативность на поле, но своими хитами он точно всегда бьет в цели. Вот из Take me back Кайгон, конечно, не ошибся. 15.35 в Москве. С вами Европа Плюс. Всем классного понедельника.
1: Реклама.
2: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
3: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе 24. Сайт kayutcomp.ru.
4: Забудьте о том, какими были машины раньше. Гибридные кроссоверы Ли Авто созданы, чтобы перевернуть ваше представление о возможностях автомобиля. Передовые технологии, эмоциональный дизайн, абсолютная безопасность и королевский уровень комфорта превратят любую поездку в событие. Прикоснитесь к шедеврам инноваций в официальном дилерском центре Ли Авто у Сервис Плюс с выгодой до 2 миллионов рублей при покупке в августе.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Не является офертой. Подробности на сайте uservice-liavto.ru.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, давайте посмотрим, кто с нами будет дальше, кто у нас впереди. Это Анима AJ, мощный хит Out of

0: противники искусственного интеллекта в музыке Temper City впереди Self-Aware. Сейчас высокое третье место у Self-Aware у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Ну а по итогам этой недели в пятницу может быть и самая вершина.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
0: Рассказывайте.
4: Добрый краснодарский теплый вечер.
5: Ой, как музыкально прямо же. Краснодарский теплый вечер.
0: Ну и после этого джингла, расскажите, пожалуйста.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Уже в кино. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
11: Огненная гора изголодалась.
10: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа плюс. Take it easy, cause there's no

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Давайте сверим часы. В Москве 16 ровно.

0: «Бамболео». Ну, нетрудно догадаться по количеству произнесенных раз вот этого слова «Бамболео», что трек так и называется. Да, совершенно верно, «Бамболео». 16:20 в Москве. Я надеюсь, ты не забыл скачать наше новое приложение «Радио Хаб». Бесплатно, без регистрации, между прочим. Можешь скачивать в один клик наши суперские программы и слушать их офлайн. Так что обязательно скачай наше новое приложение, если еще этого не сделал. Наше новое приложение, которое называется «Радио Хаб».
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25x100x6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.
3: Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Они будят Россию.
4: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Виги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
5: Смешать!
6: Встряхнуть!
5: И включить!
6: Бригада!
4: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
7: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
8: Tonight.

0: Лори от Miss Mo на Европе плюс. Hello. Ну, также у нас больше хитов, больше музыки. Аля Фармен впереди, Доминик Файк, Дипло. Кстати, в прошлом учитель и соцработник, но в 24 года парень решил бросить стабильную работу и заняться музыкой. Дипло рискнул и не ошибся. Хотя был на грани отчаяния в какой-то момент. Ну, а мы услышим на Европе плюс через несколько минут Two Steppin'.
1: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
2: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.
3: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных.

0: король всего, так иногда он скромно, но с любовью говорит о себе. Но тут главное, конечно, это делать уверенно, а уверенности ему не занимать. Доминик Файк на Европе Плюс, Baby Doll. 16:49 в Москве. Всем отличного, легкого понедельника. Идем дальше.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: Итак, Александр подобрал такой код от сейфа. 2-3-1. Внимание!
1: Сейф. Не взломан.
2: Звони нам еще. Счастливо.
3: Пока.
2: Пока-пока.
4: Спасибо, всего доброго.
2: Ну а завтра в сейфе Бригады У 30 тысяч рублей.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада! Реклама.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ОБД.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
7: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: побоюсь этого слова, легендарнейший хит Тома Ви Лимана и группы Take It. А что касается начала следующего часа, то там уже Galaxy. Это будет Кунгс.
1: Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного понедельника. В Москве 17.
3: Европа Плюс.
2: На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
4: Алекс, привет, всем добрый вечер. В Госдуме предложили ускорить переход вузов на новую модель образования. Было отмечено, что президент сформулировал основные позиции еще в 2023 году, но реализация идет медленно. Пилотный проект с 17 вузами стартовал в 2023, а студенты обучаются по 581 программе, получая базовое и специализированное образование. На данный момент предлагается скорейший отказ от болонской системы и переход к специалитету, а также за вывод аспирантуры из системы высшего образования, чтобы вернуть ее к научно-исследовательской деятельности. В МВД раскрыли новую схему мошенничества с переводами от незнакомцев. Самостоятельно возвращать денежный перевод, полученный на карту от незнакомца, нельзя, так как можно стать соучастником мошеннической схемы по выводу похищенных средств. Не следует вступать в переписки и переходить по ссылкам от неизвестных. При поступлении перевода нужно сразу обратиться в банк, который должен провести возврат денежных средств. И психологи рассказали, какие продукты поднимают настроение. Банан, шоколад, орехи и рыба содержат вещества, стимулирующие выброс эндорфина, дофамина и серотонина. Также бананы богаты витамином В6 для синтеза серотонина, шоколад стимулирует эндорфинный холестерин, а орехи содержат магний, который помогает бороться со стрессом. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Star News.
5: Это топ-новости в Star News. На Селену Гомес и ее мать подали в суд за мошенничество. Инвесторы вложили почти $1.5 миллиона в стартап WannaMind, но утверждают, что проект так и не был запущен. По их словам, звезда обещала продвигать компанию, но не выполнила обязательства. Экс-партнерша Даниэла Пирсон отрицает все обвинения. Селена Гомес пока не комментирует ситуацию. Сэм Смит перестал сравнивать себя с другими артистами, признав, что он идет другим путем. Переезд в Нью-Йорк стал для него убежищем, где он не чувствует себя одиноким. Сейчас Сэм Смит считает себя большим артистом, хотя и никогда к этому не стремился. А его новый альбом «Hazel Eyes», который вышел 21 августа, отражает его личный сложный путь. Николь Кидман снялась в клипе Троя Сивана на песню «She's the best». По словам Кидман, она была его первой и единственной кандидатурой, потому что Трой Сиван считает ее воплощением женственности. В клипе актриса появляется в образе женщины в черном и танцует с Троем. Релиз одноименного альбома «She's the best» намечен на 9 октября. Меган Зе Стеллион пообещала мощные сюрпризы в новом альбоме Act 3. В лонгплей войдут коллаборации, которые фанаты ждали годами, а также полноценное возвращение ее альтер-эго Тина Сноу. Сама Меган признала, что это ее любимый проект, над которым она работала в спокойной обстановке, чтобы сосредоточиться только на музыке. Ждем! Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: Витамин, Европа Плюс, Алок и Халид. Как сказал сам Алок, когда он услышал вокал Халид в этом треке, он сразу понял, получил что-то особенное, что-то невероятное. В голосе Халид есть душа, и работать с ним было очень-очень легко, сказал Алок. Ну, верим охота, конечно, в это. Трек и правда получился на все 5 с плюсом. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного понедельника под лучшие хиты.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автогермес и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.

0: Ялта 12А и деревня Белавина 20А.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Ручки шариковые 8 штук, 52,90. Мармелад жевательный Бон-Пари 75 граммов, 47,90.
3: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: Урбан.
8: Мамасита, мамасита, que bonita.
7: Мамасита. Акустика.
9: Father, help me, do you understand?
7: Резиденс. europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Йован и Европа Плюс мы. Ну а они, Биби Рекса и Дэвид Гетта, уже совсем скоро. Но сначала вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, что вы делаете отвратительно плохо.
3: Давай
2: плохо
3: слышать.
2: До отвратительности. Вперед.
4: Я отвратительно заправляю одеяло в пододеяльник. Я вообще не могу это делать. Каждый раз, когда ты пытаешься свести эти концы с концами, в итоге получается посередине ком. И как расправить его, я просто не знаю.
2: Какая-то народная мудрость, да? Mm-hmm. Концы с концами. А, нет, загадка. А посередине ком, что это? Угу. Попытки проделала.
3: Давай.
5: Доброе утро. Я очень плохо выполняю поручения мужа. Он просит меня элементарные вещи, типа забрать вещи из химчистки или постирать носки. Просит у меня очень редко, но я почему-то все время об этом забываю. Либо делаю что-то напополам, либо мне кажется, что я это уже сделала, либо я вот-вот собираюсь это сделать, а он приходит и говорит, мне надо было это уже вчера. В общем, он мной очень недоволен, а я, честно, искренне стараюсь изо всех сил, и все время у меня это получается очень-очень плохо.
2: Вот ты сказала, что он тебя редко просит, скорее всего, часто.
3: Кстати, да.
6: Привет, бригада У. То, что у меня получается делать плохо, все в этом виноваты вы. Потому что пока вы были в отпуске, я очень-очень-очень плохо просыпался с утра и не мог прийти в себя. А вот вы сейчас вышли, и все проходит просто превосходно, как раньше все и было.
3: Ой, ну хорошо, я думала...
6: Да. Привет, люблю вас.
3: Взаимно, очень любим. А я думала, что концовка будет другая. Я разучился все делать.
2: Да, да, вас не было, я, значит, готовлю плохо, да? Машину так и не починил. Ну и еще одно сообщение.
7: Доброе утро, бригада У. На самом деле, всегда так говорила, что я отвратительно выбираю себе обувь. Она мне всегда причиняет боль. Так же, как и мужчины. Я тоже их отвратительно выбираю. Они мне часто причиняют боль.
3: Понимаю.
2: Но обувь я тоже раньше выбирал. Ты помнишь же, я занимался тектоником?
3: Конечно.
2: А чтобы заниматься тектоником
3: это
2: раньше,
3: все помнят.
2: Нужно обязательно было иметь высокие кроссовки. И когда в Тюмени завезли только первые высокие кроссовки...
3: Они были только 40-го размера?
2: На 2 размера меньше. Я их купил. И они рвались на мне через боли при вознемогании.
3: Друзья, а это у кого вылезали?
2: Ну,
3: погоди, да?
2: Да, да, да.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

0: такой вот ураганный дэнс получился. А еще вообще, надо сказать, несколько совместных треков уже. И этот самый актуальный, самый дэнсовый, скажем так, Sad Girls. На Европе Биби Рекса и Дэвид Гетта. Да, отличный дэнс, который как настоящая терапия от хандры и депрессии. Это факт. 17:35 в Москве. С вами Европа Плюс. Классного понедельника.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
2: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
4: Европа Плюс.ру.

0: витиеватые, но уверенные мысли Тимы Белорусских на Европе Плюс. Да, на мысли, так называется трек. Ну, а мысли и планы у нас на ближайшие минуты следующие. Сначала Сиа Кайли Минок, но затем Swedish House Mafia. Ждем.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современная. Современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
10: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Да что?
20: Что?
19: А что?
20: Перевозки – это задача со звездочкой.
21: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
21: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Don't worry, child. Это Swedish House Mafia на Европе плюс. Ну а 7 вечера мы ждем Rush. Тема, ну, достаточно актуальная, потому что 1 сентября близко. Поговорим о прозвищах для учителей и преподов. Да, вот такая тема. Надеюсь, тебе будет что рассказать уже через час на Европе плюс.
1: Европа плюс Light. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 6 вечера в Москве. Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, здравствуй. Расскажи нам, что у нас нового.
3: Костя, привет. Всем добрый вечер. В следующем году начнет действовать новый порядок аннулирования водительских удостоверений. Во Внуково рассказали о правилах использования пауэрбанков и в ассоциации туроператоров рассказали о снижении цен на отдых в Сочи. Подробности далее. С 1 марта следующего года в России начнет действовать новый порядок аннулирования водительских удостоверений. Права будут аннулировать автоматически при выявлении у водителя медицинских противопоказаний к управлению транспортом, включая тяжелые психические расстройства. Данные о диагнозах будут поступать от Минздрава в ГИБДД напрямую, а водитель получит уведомление и должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование в течение 3 месяцев. Если диагноз подтвердится, действие прав прекратят незамедлительно. При этом врачебная тайна будет соблюдена. В базе лишь зафиксируют наличие медицинских оснований для отзыва документа. Во Внуково рассказали о правилах использования пауэрбанков. Их можно проносить в здание аэропорта Внуково, но они запрещены к провозу в багаже самолетов, сообщила пресс-служба аэропорта. Вручную кладь допускаются устройства с содержанием лития не более 2 граммов и мощностью до 100 ватт-часов. Пауэрбанки мощностью от 100 до 160 ватт-часов требуют согласования с авиакомпанией. Авиакомпания рекомендует держать пауэрбанки рядом, не заряжать их в полете и сообщать о нагреве бортпроводникам. В Москве внедрили единый маршрут помощи пациентам. Новый сервис помогает быстрее пройти диагностику и перейти к лечению. По словам заммэра Анастасии Раковой, его опробовали уже 20 тысяч человек. Во время записи на прием алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует жалобы и данные электронной медкарты и заранее формирует направление на обследование. Новый порядок уже действует в городских поликлиниках для пациентов с жалобами на боль в коленях. В ассоциации туроператоров рассказали о снижении цен на отдых в Сочи на бархатный сезон. Средняя стоимость размещения в отелях Сочи снизилась на 10-15% по сравнению с прошлым годом, а некоторые отели предлагают скидки до 35-40%. Загрузка отелей составляет от 58-65%. Средняя стоимость недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих с завтраками варьируется от 35-55 тысяч рублей, в четырехзвездочном от 45-76 тысяч, а в пятизвездочном от 114-140 тысяч рублей. И нишевый главный претендент на слово 2026 года. Только за полгода это слово появилось в средствах массовой информации 60 тысяч раз. Оно уже вышло за рамки маркетинга, в культуру и повседневное общение. У слова расширилась сочетаемость и появились новые смыслы. Нестандартность, редкость, необычность. Например, нишевые увлечения или нишевый навык. Ну а в прошлом году словами 25 года стали тревожность и зумер. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 92 копейки. Евро торгуется на отметке 96 рублей и 86 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Сейчас в твоем радиоприемнике Cat Eye и Animal на Европе Плюс прямо сейчас. Ну, в понедельник такое, словно доктор прописал, правда ведь? Прям жить захотелось так же легко и непринужденно. Но надеюсь, что твой первый рабочий именно так и прошел. Ну, а дальше, естественно, будем вместе. Это Фомин и лучшая мировая поп-музыка. Итак, впереди, для тех, кто уже в пути домой или все еще работает, классный трек «Медуза» «Don't Wanna Go Home».
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
5: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1, Угрин 113 774 629 00.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
0: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
0: Твоя свобода выбора.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
0: Урбан.
3: Мамасита, мамасита, que bonita.
0: Мамасита. Акустика.
4: Father, help me, do you understand?
0: Резиденс. europaplus.ru.
2: Больше хитов, больше музыки.
0: Больше хитов, больше музыки.

0: Как же мне нравится эта история, где такая нежная и мягкая Майя Мишель и вот такой хулиганистый Баста. Именно они только что здесь, на радиостанции номер один в России. Если я буду танцевать, трек, который этим летом, ну, может быть, и не доберется до вершины нашего еврохита, но осенью это 100% произойдет. Голосуй за эту историю на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Счетчики по нулям, неделя новая, а значит, можно закидывать, голосовать, поддерживать. Ну и в пятницу будем слушать, что у тебя получилось с 14 до 16 здесь, на радиостанции номер один в России. Все обязательно случится благодаря Алексу Мануилову, ну и 40 лучшим трекам уходящей недели. Ну, это в пятницу уходящая. Пока же понедельник, и у нас на очереди Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, ну и BTS с суперхитом Swim.
1: Реклама. Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
2: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе 24. Сайт kayutcomp.ru.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/3.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Забудьте о том, какими были машины раньше. Гибридные кроссоверы Ли Авто созданы, чтобы перевернуть ваше представление о возможностях автомобиля. Передовые технологии, эмоциональный дизайн, абсолютная безопасность и королевский уровень комфорта превратят любую поездку в событие. Прикоснитесь к шедеврам инноваций в официальном дилерском центре Ли Авто у Сервис Плюс с выгодой до 2 миллионов рублей при покупке в августе.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Не является офертой. Подробности на сайте uservice.li-auto.com.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
0: Мобильное приложение Европа Плюс.
4: Здесь больше хитов, больше музыки. Никаких ограничений и полностью бесплатно.
0: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
4: Узнавай, какие треки играют в эфире. Голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу. В любое время, в любом месте.
0: Мобильное приложение Европа Плюс.
4: 12+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Отличная история. Летняя история на Европе Плюс прямо сейчас. Это Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Ну а дальше, буквально минут через 10, в эфире появится уже вечернее шоу Rush. Что расскажут они? Какие истории у них? Какие вопросы к тебе или у тебя к ним есть на сегодня? Это все мы обсудим. Ну а сейчас ты можешь заглянуть на наш сайт europaplus.ru и там оставить свой комментарий под сегодняшней темой. Заодно и выяснить, что за тема.
1: Реклама.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Уже в кино.
11: Огненная гора изголодалась.
12: Только ты можешь спасти мир.
13: Ты ошибаешься.
14: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
15: Вулкан выбрал тебя не просто так.
14: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
18: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
19: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
20: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
21: Да что вы заработали?
22: Что?
21: А что?
22: Перевозки – это задача со звездочкой.
23: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
24: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
23: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
25: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
26: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 19:00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. В Российской академии наук предложили создать реестр медицинских блогеров, и в школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии. Подробности далее. В России задержали подозреваемых в налоговых махинациях в 25 регионах. Двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Была пресечена деятельность организованной группы из более чем 200 человек, которая занималась изготовлением подложных счетов фактур и налоговых деклараций, получая вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Среди клиентов были сотни фирм, уклоняющихся от уплаты налогов. Расследования продолжаются, устанавливаются все соучастники противоправной деятельности и эпизоды. Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на продолжение программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах. Мера должна помочь создать в монопрофильных населенных пунктах новые производства и услуги, не связанные напрямую с градообразующими предприятиями. За последние 12 лет на поддержку моногородов выделено более 30 миллиардов рублей, что позволило привлечь свыше 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать около 45 тысяч рабочих мест. Академик РАН Геннадий Онищенко оценил идею создать реестр медицинских блогеров в России. При создании реестра необходимо четко определить, какое ведомство будет их контролировать и с помощью каких инструментов. Было отмечено, что сейчас блогеров уже регулируют Минцифры, поэтому нужно решить, кто будет наблюдать за ними при появлении такого реестра. Напомню, ранее 46% россиян поддержали предложение о создании реестра, куда блогеры могли бы попасть только при наличии профильного образования. В школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии. С 1 сентября Минпросвещение продолжит проект «Мелодии вместо звонков», охватывающий все школы, где начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения советских и российских авторов, сообщили в ведомстве. В сентябре прозвучат «Дважды 2-4», учат в школе и другие песни. Проект, запущенный в ноябре 2024 года, направлен на воспитание гармоничной личности и приобщение к музыкальной культуре. И мяч, которым Марадона забил гол «Рука Бога», продали за 3 миллиона 350 тысяч долларов на аукционе. Это тот самый мяч с четвертьфинала чемпионата мира 1986 года. Мяч был выставлен за изначальную цену 2,5 миллиона. Изначально мячом владел судья, который обслуживал тот самый матч. Он получил его сразу после игры, но продал его в 2022 году. А новый владелец выставлял его на аукцион в 2023, но тогда ставки не достигли минимальной цены. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну, классно же, когда в школе будут звучать по-настоящему популярные песни.
3: Я знаешь, что подумал? Когда будет звучать какая-нибудь, например, Анна Асти «Царица», учительница точно скажет: «Это звонок для учителя!» И пустятся в пляс.
2: Нет, ну это очень забавно. Я была в лагере, и мы там учились, у нас тоже на переменках были треки популярные.
3: Конечно.
2: Сергей Лазарев у нас играл.
1: А, ну это, ну как бы все-таки актуальный, да? Не
2: для того времени.
1: Вечная классика, давайте так назовем. Ну, с другой стороны.
3: У Сергея Лазарева, Антон, прости, была песня «Семь цифр
2: вот,
3: и звонок».
2: Вот именно она играла.
3: И звонок «Семь цифр», да. «Семь цифр» напиши сначала у себя в тетради, если это урок по математике был.
1: Да, в общем, мне кажется, надо будет как-нибудь поближе к 1 сентября взять тему, какая популярная мелодия должна звучать в школе вместо звонка. Но это может быть ближе к началу учебного года. Сегодня у нас другая тема. Сегодня понедельник, мы решили вот о чем поговорить. Я никогда ничего не успеваю. Почему именно в понедельник? Потому что это самый суетной день. Когда после выходных там что-то накопилось, что-то с прошлой недели еще осталось. Надо подготовить к этой длинной рабочей неделе все дела, рабочие процессы, или учебу, или домашние всякие дела. И, в общем, ни на что не хватает времени. Вот сегодня будем друг другу жаловаться, на что конкретно и почему именно. Саша, королева тайм-менеджмента.
2: Спасибо.
1: Расскажи.
2: Ну, в повседневной жизни я в целом, мне кажется, успеваю более-менее все, но стабильно, когда я куда-то вылетаю, в день вылета, я мало чего успеваю, потому что мне кажется, что вот последний день — это день для того, чтобы собрать чемодан, что-то докупить, если есть время встретиться с подружками. И в этот день я всегда ничего не успеваю.
3: Так, может, не надо именно так вот сильно загружать этот день?
2: Ну, да, я тоже...
3: С подружками так... можно и созвониться по телефону, например, во время...
2: Ну, вот, ну, мне всегда кажется, что если я поеду по быстрой трассе, по скоростной, то я точно успею. Но вот последний раз я чуть было не опоздала на свой самолет, и даже меня скоростное такси не спасло.
3: Скоростное такси? Такая услуга военная услуга?
2: Ну, я сказала, можно уже побыстрее, пожалуйста, там уже поплатно. Там все равно были пробки, я поняла, что нет, все-таки надо заранее как-то это все планировать, но пока что сложно.
1: Так, Артур, как у тебя с тайм-менеджмент?
3: Мне тоже в целом нормально, я просто привык к тому, что в Москве правило такое. Один день, одно какое-то дело. Вот больше ничего сюда не вмещается. Особенно становится тревожно и непривычно после долгого пребывания, например, в Башкортостане, когда вот во время отпуска мы там долго были. В Стерлитамаке время очень много. Ты за целый день сможешь и по всем родственникам прогнаться, там, не знаю, и в торговый центр съездить, и с отцом в гараж, и еще и в сад там полить помидоры какие-нибудь. Еще вечер у тебя целый свободный. В Москве у тебя одно дело, один день. Все. И вот это, конечно, немножко угнетает, но ты уже привык к этому, наверное.
1: Ну, короче говоря, тут самое главное не планировать больше, чем ты реально можешь успеть.
3: Абсолютно,
1: потом
3: абсолютно. Потому что,
1: не огорчаться.
3: Да, каждый раз, думая и насыщая свой график какими-то разными делами, а потом в финале вечером разбирая и понимая, что ничего ты не успел, мне кажется, это больше вредит, чем если ты сразу поймешь,
1: ну,
3: что...
1: Ну, демотивирует. Угу. Есть такое.
3: Лучше одно какое-то дело.
1: Что-то тоже анализировал по поводу себя.

0: списками, то есть когда ты выписываешь или там, не знаю, в отдельные заметки или на листочке, кому как удобнее, да, на листочке приятнее вычеркивать эти все сделанные дела. Тебе проще понять, что тебе нужно сделать. Ну и, конечно, вот это вот знаменитое правило, что в самом начале нужно съесть лягушку. То есть самое неприятное дело из всего списка нужно не откладывать на потом, а первым его сделать. Вот в моем случае это работает.
1: Записали. Хорошо,
0: да.
1: Как пук.
0: Друзья, поделитесь, расскажите про себя. Я никогда ничего не успеваю, наша тема. Так ли это в вашем случае? Что именно не успеваете? По какой причине? И как вы стараетесь все-таки свой график сделать максимально качественным и оптимальным? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495, это наш телефон. Можете нам писать текстовые сообщения, можете писать голосовые сообщения. Закидывайте все это в официальное сообщество Европы Плюс в ВК. Ну и можете записать голосовое на сайте europaplus.ru.
2: На Европе Плюс.

0: сообщение от наших слушателей. Обсуждаем тему «Я никогда ничего не успеваю». И вот, вот слава богу, прям сразу, прям в начале эфира наш слушатель объясняет, а почему, собственно, многие люди ничего не успевают. Алексей пишет, наблюдается такая тенденция, что Земля замедляет свое вращение на 1,33 миллисекунды каждые 100 лет. Ну и вот как же можно при этом все-все успевать?
1: Слушайте, ну даже можно в качестве объяснения, да, за опоздание какое-нибудь на работу написать этот аргумент.
0: Ладно, я опоздал, Земля опаздывает. Вот так вот, да?
2: Но она же медленнее, значит, мы должны больше успевать, нет?
1: Наоборот. Она быстро прокрутилась, и ты все это время профукал, получается.
0: Вот, кстати, подождите. Вот Александра права. Если Земля будет вращаться...

0: медленнее, значит, сутки станут длиннее.
1: Больше, как будто, да.
2: А может быть, она увеличила свою, скажем так, нет, замедлилась ночью, например.
1: А ведь ночью можно
0: только
1: тоже...
0: Только на ночь?
1: Ночью мы больше поспим, и днем будем более продуктивными, получается.
0: Да. Нет, ну, короче говоря, Алексей, спасибо за попытку, но, к сожалению, Саша, увы, эту надежду, только-только нами обретенную, разбила в пух и прах.
2: Эх, Сашка. Так, Анастасия пишет, не успеваю чаще всего перед поездкой куда-либо, как ты прям, Саш, когда собираешь вещи, думаешь, что же взять именно утром, чтобы ничего не забыть, хоть планируешь все по списку, хотя, видимо, список готовится. Но всегда находишь дела срочной необходимости, и в итоге возишься до последнего. Ну вот, судя по всему, именно как-то очень необычно течет время, как раз-таки перед поездкой, когда тебе надо срочно все упаковать, и
1: ну,
2: это все
1: день
2: куда-то
1: зачем
2: теряется.
1: Зачем тебе дан? Вот этот день поездки. Вот на него все и свалил.
0: Зачем ты действительно? Ну, я так, вообще.
1: Ну, это как бы проблемы тебя будущего, а тут в настоящем хочется сейчас пожить. Ну, я так рассуждаю, но это...
0: Да, правильно, слушай, надо жить момент, Саша.
2: Подожди, если у тебя очень утренний вылет, например, ну, что делать?
1: Ну, тогда с ночи, да. Либо рано-рано встать, но тут есть вариант, что ты проспишь, поэтому лучше с ночи.
0: Подожди, а это не переносится все на день раньше, до этого? То есть вот все вот это вот встретиться с подружкой...
1: Ну, да, вот можно вечером как раз поздно встретиться с подружкой.
0: Все, ну, конечно.
2: Все нормально. Да.
0: Телефонный звонок.
2: Да, по поводу того, во сколько надо вставать, чтобы все успевать, расскажешь нам Дмитрий. Дим дозвонился. Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Я встаю в 4.
1: Ого.
3: 3:50. Пол шестого. Вот. И чтобы все успевать, на самом деле... Нет никакой панацеи, нужно правильно задать свой день. Я делаю так, то есть я вначале у меня молитва, а потом тренировка 25-40 минут. Независимо от того, когда я встаю. Я могу встать в 4 утра, могу в 5-6, в зависимости от своей занятости. И после этого, то есть тренировка тяжелая достаточно, через не могу, через не хочу. И после этого все складывается как нельзя лучше. Все
0: Дмитрий,
3: успеваешь.
0: То есть,
3: до конца
0: то есть
3: дня.
0: Извините, что я перебиваю. До конца вас физическая нагрузка, она как бы тонизирует. Она вам добавляет сил, а не отнимает. Правильно?
3: Она добавляет силы. И она... То есть есть вещи, которые ты не хочешь делать. Упражнения, которые тебе тяжело, но ты их делаешь. И после этого ты ощущаешь прекрасное настроение. Вот. И все, что у тебя вот в течение дня запланировано, у тебя прямо превосходно.
2: Дмитрий, а вот...
3: Ни разу не...
2: Да, простите, совершив подъем в 3:50, да, как вы и заявляли, это же надо еще и закончить день гораздо раньше большинства остальных. Нет ощущения, что вы как будто бы уже выпали из этого дня, хотя все еще его проживают, например? Во сколько вы ложитесь обычно?
3: Ну, ложусь 9:30, максимум 10.
0: Ну да, в общем, Дмитрий, короче, спасибо большое за звонок. Артур, что-то личное, да, про 3:50 вставал?
2: У меня было 1:50. Да, 3:50 для меня казалось тогда тоже таким роскошным максимум, что называется.
0: То есть у тебя это уже был разгар твоего нового рабочего дня.
2: Да, скоро
0: уже спать. Но вот ты делал такую интенсивную зарядочку, тренировочку?
2: Нет. Хотя я масса перепробовал способов, но вообще вот этот период жизни, когда я работал с 3:00 утра до 7:00 утра, да, для того, чтобы прийти на эфир в 3:00, мне надо было проснуться в 1:50, как правило, и сил не хватало вообще ни на что, и не знаю... И я не успевал тоже ничего, потому что у многих есть ощущение, что ты заканчиваешь рабочий день в 7 утра, и у тебя впереди целый классный свободный день. У меня было тоже такое ощущение.
1: Спать.
2: Но это целый день вареного человека, который ничего не может, нормально
0: целый
2: ничего не соображает.
0: День.
2: Да, и тебе надо как-то его прожить, чтобы поскорее было что-то похожее на ночь, немножко поспать и вновь отправиться на работу.
0: Да, друзья, расскажите про себя. Никогда ничего не успеваю. Наша тема сегодняшняя. Расскажите, как вы боретесь вот с этим... графиком, когда у вас либо ощущение, либо действительно вы что-то не успеваете. Кстати, что именно? Расскажите, как вы сражаетесь, как вы устанавливаете себе правильный график, добавляете себе в копилочку, в личную сил. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня тему «Я никогда ничего не успеваю». Друзья, расскажите про себя, что именно, в каких ситуациях вы хуже всего справляетесь с графиком, вам сложно планировать что-то, что именно, какие дела, работа, домашние, что не успеваете вы. Расскажите нам об этом, можете позвонить, можете написать текстовое сообщение или закинуть голосовое в сообщество Европа Плюс в ВК.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
3: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
4: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
5: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1, Угрин 113-774-629-00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Звони 745-6565.
5: Код Москвы 495.

0: Я никогда ничего не успеваю. Наша тема — Сергей. Сергей жалуется, что именно не успевает он. Сергей пишет: я никогда ничего не успеваю на даче. Приезжаем, пока мангал зажжешь, пока шашлычки пожаришь, уже темно.
1: Мне кажется, это план специально такой.
0: Чтобы
1: отдохнуть.
0: Нет, потому что потом уже, а как только стемнело, ведь тут же эти жужжащие кусачие твари вылетают, понимаешь?
1: Уже не работать не надо.
2: Да нет, самое опасное, как в темноте жарить шашлык, что, то, что ты его можешь пережарить, и он у тебя будет весь в угольках. Не видно же?
0: И это тоже.
2: Угу. Приходит себе телефоном подсвечивать, вот так, а там дым этот идет весь. Очень
0: вообще
2: неудобно.
0: Со всех сторон минусы. Ага. А телефонный звонок у нас?
2: Анастасия дозвонилась. Анастасия, мама троих детей. Успевает она или нет? Сейчас узнаем. Анастасия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Анастасия. Ну, давайте свой список на 18 страницах, что вы не успеваете.
2: Сегодня только что не успели сделать.
3: Начать с 7 утра. Ой, быть матерью троих детей — это вообще жесткий тайм-менеджмент. Подъем 6:45, и вот сейчас мы только еще едем с занятий, с танцев с младшей дочкой. Поэтому минута вправо, минута влево — это все. Все полетело. Туда, Настя. Сюда, школа, садик, школа, занятия, школа, танцы, плавание.
0: Ой, остановитесь, а то сейчас все вспомнят, что
3: ничего
0: уроки не сделали.
3: Ничего не успеваешь.
0: Да, Настя, а скажите, пожалуйста. Настя, извините, что прерываю.
3: Ага.
0: Да, а скажите, вот то, что у вас трое детей, и вам необходимо держать этот график, это вас, ну, сделало более собранной? Может быть, вы раньше реально ничего не успевали, а сейчас приходится, и вы стали такой суперорганизованной?
3: Вообще, на самом деле, вот я к этому и вела, когда в 10-11 вечера всех уложишь спать, наконец-то берешь свой смартфон, чтобы даже хотя бы пару часов, ты понимаешь, что на самом деле ты счастлива, потому что я ничего не успеваю, но благодаря этому моя жизнь настолько насыщенная, я не лежу мягким хлебушком на диване. Я постоянно в движении, а движение — это жизнь.
2: Ага.
3: И ты постоянно с детьми куда-то, чего-то, цирк, поездки, плавание, парки. И ты на самом деле не успеваешь, а успеваешь намного больше.
0: Да, да, это если посмотреть список всего успетого. Конечно, Настя, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, вносим, значит, в наш совместный вот этот вот списочек. Значит, вставать в 3:50, сложная, интенсивная тренировка и быть родителем, мамой или папой трех детей. Вот, что помогает концентрироваться на графике. Расскажите, друзья, про себя. Вы вообще что успеваете, что не успеваете? И как вы себя настраиваете, как вы себя подстраиваете под нужный график? Можете нам позвонить 745-6565.

0: Я никогда ничего не успеваю в нашей сегодняшней теме. Расскажите про себя, что именно не успеваете вы, с чем вам сложнее всего справиться, на что времени катастрофически не хватает. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые. Я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Есть ощущение, что любой тайм-менеджмент сводится к тому, что надо начать вести список дел. Там какая-нибудь матрица Эйзенхауэра. Mm-hmm. Или просто, вот Антон, да, ты ведешь список дел на день, на месяц.
0: Не знал, что это матрица Эйзенхауэра.
2: Матрица Эйзенхауэра — это когда ты делишь лист на 4 части, и там ты...
0: Срочные.
3: Срочно, важные.
2: Важные, срочные. Вот, все, все.
3: Я раньше такое делала.
2: И помогала вам?
3: Ну, немножко. Нужно просто быть более старательным и, правда, этому следовать.
2: Не знаю. Мне кажется, что люди на радостях думают, что они освоили тайм-менеджмент, начинают забивать себе кучу дел, делать эти самые списки, выполняют из этого минимум и в конце дня смотрят и понимают, что выполнили там какую-то четверть запланированного, от этого расстраиваются и грустят. И плачут тихонечку себе.
0: Ну, вот, не знаю. Я составляю список, потому что я иначе ничего не запомню. У меня из памяти улетучивается, вспоминаешь через несколько дней, что, оказывается, надо было вот это вот сделать, и два дня назад и расстраиваюсь.
2: То ли дело, распорядок дня, который ведет Мэтью МакКонахи, как-то в одном интервью он говорил, что он тоже делает списки на день, но что он туда записывает? Он делает и вносит туда пункты, которые он точно выполнит, типа улыбнуться жене, выпить кофе, спеть песню, сесть за любимый автомобиль, и таким образом наполняет огромное количество дел на день и какое-нибудь там, не знаю, серьезное дело, типа почитать сценарий. Разумеется, делает вот эти все предыдущие пункты, такие незначительные, но тем не менее вычеркивает их, говорит, мне это приносит невероятное удовольствие, смотрит в конце дня, что ну да, сценарий не почитал, зато вот жене улыбнулся и кофе попил, и музыку послушал. Класс! День выполнен на 95%. Появляется, мол, мотивация делать следующий день точно таким же, радостным, и ты понимаешь в конце дня, что успел почти все то, что хотел. Ну, сценарий не почитал, ну ладно, зато почитаю.
3: Он ведь так и останется, этот сценарий.
0: Ну, слушай, зато ты почти все сделал, все остальное. Огромный, гигантский список дел выполнен почти полностью. Это интересно.
2: Зато никто не грустит и не переживает. И не говорит, что ничего не успеваю, времени мало, земля замедлилась, что делать? Да, просто нужно улыбнуться жене.
0: Расскажите про себя. Может быть, вы тоже, чтобы успевать побольше, составляете списки дел, важное, неважное, срочное, несрочное. Может быть, специально, как Мэтью МакКонахи, набиваете этот список ерундой, чтобы побольше вычеркивать. Расскажите о себе, свою историю по нашей теме. Звоните 745-6565. Это
4: Раша. Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Забудьте о том, какими были машины раньше. Гибридные кроссоверы Ли Авто созданы, чтобы перевернуть ваше представление о возможностях автомобиля. Передовые технологии, эмоциональный дизайн, абсолютная безопасность и королевский уровень комфорта превратят любую поездку в событие. Прикоснитесь к шедеврам инновации в официальном дилерском центре Ли Авто у Сервис Плюс с выгодой до 2 миллионов рублей при покупке в августе.
6: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Не является офертой. Подробности на сайте у service-liavto.com.
5: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Сообщение от наших слушателей. Оксана пишет: «Добрый вечер. Я кондитер, делаю торты на заказ. И я многодетная мама троих сыновей. И я никогда ничего не успеваю. Помимо приготовления самих тортов, нужно закупать, планировать, вести соцсети, а на это часто уходит очень много времени. Все это нужно совмещать с домашним бытом, развозом детей по школам и секциям, прохождением всевозможных врачей. Мне точно не хватает в сутках 24 часов». А, да, точно, еще дача же есть.
1: Ну, может быть, детей привлекать, чтобы они тоже торты помогали маме делать?
0: Ну, нет, там три сына, и вроде как бы считается, хотя с другой стороны, самые крутые кондитеры —
1: да,
0: это мужчины. Ну да.
2: Ну, мне кажется, не знаю, дети будут ингредиенты немножко
1: подъедать. Что-то
2: время, да.
1: Свое
2: не
1: создадут.
2: Хватит этого. А вот с другой стороны, по поводу дачи, ведь, вероятно, в зимний сезон, получается, больше есть времени на творчество и на работу, ведь дачи уже нету, ну, там сажать ничего не надо.
0: Не, ну смотри, если реально вот кондитер, то есть зарабатывает тортами, это действительно, я вообще не представляю, как одновременно готовить несколько разных блюд, чтобы все это там более-менее синхронизировать. А тут же абсолютно правильно Оксана написала, что соцсети — это дикое количество времени отнимает, потому что надо красиво снять, потом еще немножко смонтировать, а хотелось бы еще и музычку, чтобы больше народа увидело и посмотрело там с алгоритмами
1: вот
0: и так далее.
1: Вот тут как будто действительно можно кому-то делегировать, СММщику какому-нибудь.
2: Ну, не знаю, но есть ощущение, что со временем, с практикой, ты все-таки уже понимаешь, как это делать быстро. То есть, если ты только начинаешь этот путь, тем более в соцсетях, например, первое время это все долго, там, подбираешь музыку там, и так далее. Потом уже со временем как-то скилл нарабатывается, и ты уже делаешь этот два клика. Возможно, просто надо подождать немножко.
0: Телефон-звонок?
2: Дмитрий дозвонился. Дмитрий делает списки. И они ему помогают каким-то образом. Секрет своего планирования расскажет прямо сейчас. Дим, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, приветствую, ребята. Как раз еду с работы включить. И вся эта история напомнила мне. Но я не скажу, что я всю жизнь делаю списки. Я делаю списки, вот, наверное, последние года три. В основном это связано с работой и с какой-то вот попыткой структуризировать свое свободное время. Потому что хочется везде успеть, и там и спортзал, и какой-то отдых, и торты приготовить, тоже очень хочется. Вот, поэтому списки мне помогают однозначно. Но как хочется отметить, знаете, что наверное, самое вот положительное из всего этого, то, что я делаю список огромный, и, наверное, три дела из там 15, он помогает мне делать.
0: Ага. Дмитрий, наверное, у вас обычный так список или вот эти вот продвинутые матрицы Эйзенхауэра, где делятся на группы, очень важные, срочные, не очень, или у вас все в одну кучу?
2: Или приложение, может, какое-то специальное?
3: Я пробовал и приложение, я пробовал и, как это называется, не матрица, а как-то там матрица жизни, что-то такое, чтобы быть везде в балансе, тоже все это делал, пытался. И у меня все сводится к старому доброму блокноту, который вот, но не бумажный, а именно вот на ноутбуке.
0: Ну да,
3: блокнот на ноутбуке, там у меня идет день, там идут цифры, там 1, 2, 3, 4, 5, и, собственно, я пишу дело какое-то.
0: Дмитрий, а у вас бывает такое, что вы что-то такое вспомнили? Вот у меня, например, есть файлик на компьютере тоже с делами, типа, которые надо сделать. Я такой вношу, что точно, вот еще надо. А потом, когда листаю этот бесконечный список вниз, смотрю, а у меня уже как минимум один раз это дело писано давно.
3: Да, такое есть, но я обычно подвожу итог там в конце недели или в конце месяца. Я прохожусь по дням, вот по своим дням, и если там это уже было, я подчищаю. Это абсолютно, абсолютно право, такое бывает. Но заходишь, подчищаешь под собой хвосты и заодно напоминаешь себе о том, что действительно надо было это сделать. И,
2: мне кажется,
3: и возможно, делаешь.
2: Как будто вот жизнь от этого неинтересная становится. Нет, когда ты точно знаешь, чем будешь заниматься.
1: Вот я согласна.
2: Где вот место стихии какое-то? Вот это вот спонтанность, импровизация. Ты думаешь, так, у меня сегодня куча дел.
1: Ну, можно выделить время для спонтанности. Вот
2: ну, что это за организованная
3: активность? Я с вами полностью согласен.
0: Но, Дмитрий,
3: конечно, придерживаюсь больше... Да-да.
0: Да, извините, мне кажется, если ты составил список, это не значит, что ты обязан его выполнять. Живи полной жизнью, спонтанно.
3: Конечно.
2: То есть вы просто это для себя, да? Для того, чтобы душа успокоилась, так, если что, список готов.
0: Да, нам с Дмитрием нравится собственный список.
3: Да, но тем не менее, конечно, я живу... Есть потребность сходить в зал, я пойду в зал, хоть у меня не был сегодня записан зал.
2: Ну, а какой вы шалун?
3: Записан зал и... Ну, конечно, приходится. Приходится как-то импровизировать.
0: Ну, Дим, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, друзья, ну расскажите вы, что не успеваете, что вы делаете для того, чтобы в стандартные 24 часа в сутках влезло как можно больше дел, которые вы успеваете все-таки сделать. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Я никогда ничего не успеваю. Наша тема, друзья, расскажите скорее про себя, что именно не успеваете вы. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
1: На Европе Плюс. Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.

0: регистрации с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Да все пиздали.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Я никогда ничего не успеваю». Но как бы это глобально, есть ощущение, что ничего. Но ведь это вообще ничего раскладывается на вполне себе конкретные составляющие. И вот наши слушатели рассказывают, что именно они не успевают, что хотелось бы успеть, на что не остается времени и так далее. А вот наша слушательница Анна пишет, рассказывает про себя. «У меня так. На работе я успеваю на ура, потому что придерживаюсь совета, про который рассказал Антон. Съесть лягушку в начале. И списки тоже делаю, а вот вне работы делать что-то серьезное для себя не успеваю. Например, я давно хочу выпустить книгу со своими фотопрогулками по городу. И все тяну и тяну. То я несколько часов играюсь со шрифтами, то формат страниц не могу выбрать, то фотки не гармонируют и нужно их редактировать. А началось это аж 4 года назад. Недавно я поняла, что исполнитель обгоняет мыслителя, и решила, что каждый день буду уделять по 15 минут на книгу, чтобы хоть как-то сдвинуть этот поезд с рельс. Пока что получается и есть прогресс.
2: Ну, просто нет какого-то дедлайна, судя по всему. Угу.
3: И такое чувство, что это в целом может доставлять удовольствие. Ну, подбирать шрифт, редактировать там свои фотки. Может быть, просто...
2: А потом пропадет дело вот это, да,
3: может,
2: дело
3: истина,
2: жизни.
3: Может, истина, да, внутри хочется, чтобы она длилась.
1: Но если внутри живет перфекционист, то этот процесс может стать бесконечным, потому что так, а вот с этой фотографией как будто бы другой шрифт лучше будет смотреться. Да, действительно лучше, но тогда вот эта первая фотография,
3: ну, круто,
1: здесь
3: ты,
1: ни
3: ты посвятил
1: к чему.
3: Какому-то делу всю свою жизнь.
2: А я подумал, что еще можешь стимулировать... стоимость выпуска этой фотокниги. Вот посмотрите, в 22-м году сколько стоило выпустить фотокнигу с предполагаемым количеством страниц. И в 26-м году, возможно, цена увеличилась кратно.
1: Ты имеешь в виду, что в 30-м году она будет стоить еще больше,
2: конечно,
1: поэтому лучше выпустить,
2: конечно,
1: сейчас и ускориться. Да?
2: Абсолютно. Да, возможно, это смотивирует немножко. Так, а Ксения вот тут пишет про подругу. У меня есть подруга, которая очень любит краситься, делать макияж. Если у нас сбор, например, в 18:00, она просыпается в 9 утра и начинает делать макияж. Даже при таком количестве времени она, к сожалению, опаздывает. Жалуется Ксюша. Когда мы спрашиваем у нее, почему не получилось прийти вовремя, она говорит, что долго настраивалась на макияж. И что прийти куда-то можно, опоздав, но ходить с криво накрашенным глазом никуда не годится.
3: Ну вот, мне кажется, просто большую значимость, когда придаешь, когда кажется, вот мне надо накраситься сегодня, просто вау, никогда не получится. Ну, ты будешь
1: долго. Я, знаете, на что обратил внимание? Да. Что она говорит, что она долго настраивалась на макияж. Mm-hmm. Не, собственно, делала, а настраивалась.
3: Ну да, ты представляешь, как. Ну, это если ты почему-то решил, что сегодня важный день.
2: А я вот, знаете, о чем подумал? Если, например, у вас есть какое-то очень важное дело, которое, ну, например, запланировано вот тоже в 18:00. Mm-hmm. Весь день до этого какой он у вас?
3: Ужасный.
1: Обычный.
2: Обычный или ужасный? Просто, ну, некоторые люди...
3: Смотря какое дело. Если что-то серьезное, то тогда, да, ты немножко в мандраже.
2: И ничего не планируешь, и просто вот бесцельно проводишь это время в ожидании какого-то...
3: Наоборот, лучше запланировать кучу всего, но фоново ты переживаешь, пока делаешь другое.
1: Ну, нет, ну, если там что-то прям такое ответственное, то, наверное, там за час, за парочку нужно, типа, какое-то время я бы себе отвел, чтобы там подготовиться, настроиться и так далее.
3: Ну, вот как раз на макияж.
1: Ну, не так, чтобы в 9 утра сесть и настраиваться на макияж.
3: Но может там какой-то вау-макияж?
1: Ну, может быть. Но это будет странно, если я приду на важное дело с вау-макияжем.
3: Я бы посмотрела. Вот Юрий нам пишет, если серьезно, я стал использовать AI Agent для того, чтобы все успевать, следить за расписанием, почты организует и приоритизирует события согласно инструкциям, которые я ему дал.
2: Ну, то есть вот, по факту, есть помощник.
3: И помощник.
2: Искусственный, да, который тебе говорит, подталкивает в каких-то вещах, советует, быть может.
3: Вот тут тема, вот этот совет. Надо пробовать.
1: Ну, интересно, но там два момента, которые смущают лично меня. Во-первых, ты должен дать ИИ агенту, а он наверняка где-то в облаке хранит не только у тебя на компьютере твою личную информацию, а ты даешь ему доступ ко всей личной почте и так далее. И так далее. Mm-hmm. Это, во-первых, конфиденциальность, а во-вторых, ну, как-то вот я не уверен, что он не будет косячить, даже если он накосячит в одном из 20 писем, вдруг это одно будет одно из самых важных.
2: А меня смущает другой момент, и он касается, наверное, вообще любое ведение своего графика в приложении, в том, что как только ты попадаешь туда, вот ты в телефоне уже. Угу. Куча отвлекающих факторов. Какое-то уведомление придет, ты еще куда-то туда провалишься. Ну, да. И просто пока, решив посмотреть однажды свое расписание, ты еще там 5 рилсов посмотрел каких-нибудь, 2 шорса. Да, и просто погрузился в этот мир, который отнимает кучу времени. Возможно.
1: Это есть.
2: Да. Но в целом у нас есть голосование и опрос, как вы управляете своим временем. Возможно, тоже через какие-то приложения, либо календари есть такой пункт. Дальше. Держите все планы в голове. Пишите список дел на день. Традиционно вот прям вот ручкой на бумажке, например. Никак. Как-нибудь оно само. Вот так вот. Если вы стихии отдаетесь и импровизируете весь день. Либо последний пункт. Да у меня и дел-то особенно нет. Поэтому все, я успеваю. Подведем итоги и выберем самый работающий способ управлять временем в финале часа.
1: Да, друзья, голосуйте, ну и рассказывайте подробнее, что именно вы никак, никогда ничего не успеваете. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения и присылайте свои голосовые.
0: На Европе Плюс.

0: Да, вот. Все это было не зря. Я предвидела китайский тренд на деревянные обнимашки. Появился он сравнительно недавно в целях быстрой ментальной зарядки. Ну и как следствие более грамотного тайм-менеджмента. Китайцы ставят себе в график вот эту фразочку «обнять дерево» и сразу после рабочего времени. То есть сразу после работы ты должен пойти в парк на 20 минут, пообниматься с деревом. Они пишут, что это позволяет смыть запах работы.
1: А что, если твое любимое дерево занято уже, представляешь? Придется ждать, пока другое будет обниматься с ним.
0: Ну, пока посозерцаешь природу.
2: А нужно создать приложение, где будет запись к этому дереву на обнимашке.
0: А я про другое сейчас подумал. Свою посадить там.
2: Саша, а если я очень занятой человек, но у меня в машине, например, отделка, вот знаешь, панели натуральные дерева, там ставочки есть, я могу обниматься внутри машины с ней?
0: Ты можешь попробовать, это уже что-то иное, инородное там, все-таки в машине.
2: Или с домашним шкафом.
1: Ну нет, тогда просто покупаешь, ну, какое-нибудь одно бревно небольшое такое.
0: Все-таки это уже переработанная древесина, все-таки дерево должно расти, чтобы дать тебе силу, иначе оно даст тебе такую же переработанную силу, тебе будет еще хуже.
1: Ну подождите, по-моему, речь не про силу была, а про то, что выгнать запах.
0: Запах работы.
1: Да,
2: запах работы. Кажется, Саша другое имела в виду.
0: Ну, а что еще незыблемо в китайском графике, так это у нас обеденный сон с 12 до 13. Это обязательный перерыв для всех. Все прикладывают голову к столу, к чему-нибудь, чтобы немножечко покемарить. И все это уходит корнями в китайскую медицину, которая советует отдыхать в часы наибольшей активности меридианы сердца.
1: Я вот завидую людям, которые могут просто взять на час и покемарить.
2: Да.
0: Вот это все китайцы.
1: Ага, в 12 пойду посплю. У меня не получится сделать никогда вообще.
2: У меня получится сделать, когда мне спать категорически нельзя, уже нету времени или нету возможности. Вот тогда мой организм говорит: Антон, давай, пожалуйста, поспим хотя бы 5 минут.
0: Кажется, вы не умеете управлять своей энергией ЦИ. Потому что с 12-13 она вот должна как раз поспать. Так что вот я советую вам, и китайцы тоже советуют, при любом графике попробовать пообнимать дерево и в обед поспать.
1: Угу. Главное, чтобы ваша работа была не за рулем.
0: Можно.
1: Просто чтобы вы не в моменте там.
2: Не, ну тогда сажаешь, что, дерево на пассажирское и обнимаешь.
1: Главное, по-другому не обнять дерево, уснув за рулем.
2: Ну тут уже, знаешь, фантазий может быть много. Тут сейчас проснется Буратино, подойдет. Друзья, расскажите про себя, про то, что вы не успеваете, на что у вас не остается времени и как вы с этим боретесь, каким образом вы занимаетесь своим графиком, своим тайм-менеджментом. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей. Светлана пишет: о, прям актуальная для меня тема. Мне хочется и язык учить, и спортом заниматься, и с семьей время важно проводить, и с друзьями, и по дому дела всегда есть. Что ж, делаю так, составляю список. В первую очередь обязательные и важные дела. Они же чаще и самые неприятные, связанные с ЖКХ, оформлением документов, например, где очень много бюрократии и на бумаге уходит много времени. Это не приносит удовольствия. Нравится изучать английский и немецкий, новые слова выписываю, иногда повторяю. А столько прекрасных, обучающих видео и роликов нужно посмотреть, подкастов прослушать. Их огромная километровая очередь в списке. Тогда стараюсь хотя бы несколько минут в день на это выделить.
1: Ну, получается, что в целом, да, в течение месяца есть огромное количество времени на изучение языков. Ведь заниматься всеми этими бумажками ЖКХ не надо каждый день. Ты сделал там в один день на целый месяц, и все.
2: Да.
0: А можно их переводить? Работаешь в ТСЖ, и бумажки из ЖКХ — это ты.
2: А можно ЖКХ-бумажки переводить на английский? Ну, как бы и практиковаться, и в то же время ну, всю эту волокиту заполнять.
1: А представляете, еще просто всякие эти литры переводить в их систему?
0: Галлоны, унции.
1: Да, чтобы прям вот заморочиться немножко, чтобы не просто лягушка, а лягуху такую самую настоящую съесть. А, вкуснятина.
0: Это на английский, а можно, Саша, на китайский? Как вот на китайском водоотведение? Вывоз твердых бытовых отходов.
2: Я могу предположить шуиджи.
1: Мы же не проверим, Антон, она что угодно может сказать.
0: Это правда.
1: Тут легко. Интересно, что скажет Анна? Она дозвонилась, расскажет о том, что она не успевает обычно. Аня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Очень надо вас слышать. Я бы хотела сказать, в принципе, базу я закрываю, но я забываю про себя. Про себя я почему-то ставлю последний момент. Дети, муж, заботы, работа, вот это вот все как.
2: А про себя вы уже вспоминаете?
3: Вот стою, готовлю борщ и звоню вам. Вот, так что, кстати, я бы хотела сказать насчет вести письменно список своих дел. Да, он действительно работает. Потому что был у меня случай, у меня много лет висело в моей тетрадке купить квартиру, и через несколько лет я ее купила. Я вычеркнула.
0: То есть, подождите, список. Анна, это у вас купить квартиру было в списке дел на день?
3: Ну, там как бы мало ли. Ну, правильно.
1: Ну, подождите, технически в один конкретный день это все-таки прям существовала подобная графа, потому что, ну, ведь какой-то день сделка заключилась.
3: Да, у меня, я прям запланировала, я давно хотела именно себе квартиру, и через год буквально я купила себе квартиру.
0: Ну, круто, да, там помыть посуду, пропылесосить диван, ходить в магазин, купить квартиру.
3: Нет, это я не пишу, я пишу именно, что купить. Как бы вот это больше меня интересует.
1: А что из глобального есть вот в будущем, на будущий план какой такой, который должен реализоваться?
3: Ну, сейчас у меня будущее — это ремонт, потому что у меня идет там полный капитальный ремонт. Я снесла до кирпича, и поэтому сейчас как бы...
0: Закупка, шпатлевка, штукатурка, затирка, плитка, вот это вот все. Ручки для дверей выбрали?
3: Да. Да нет, еще вот что, там надо пол залить, проводка, проводку сделала только недавно.
1: Подождите, сначала надо борщ. Давайте с борщом разберемся на сегодня, Аня. А это уже оставим.
3: Борщ, кстати, уже скоро вот-вот. Мне надо еще до 9 успеть все сделать, потому что в 9 мы уже идем все спать.
0: Ань, все, не отвлекаем тогда. Все, да, не отвлекаем. Спасибо большое за звонок. Друзья, вот, можете перенимать опыт Анны, в том числе и с серьезными, с грандиозными какими-то делами, тоже вносить их в список. Ну и расскажите про себя, на что у вас не остается времени, что вы никогда не успеваете.
4: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
5: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей про как успевать, когда ничего не успеваешь. Анастасия пишет, когда училась с 1 по 5 курс, совмещала учебу с работой. Получалось, с 8 утра до 17.00 работала, с 18.30 до 21.40 училась, плюс еще дорог до дома занимал не меньше часа, а если автобус не приедет, так еще больше. Подъем был в 6 утра, потом в какой-то период добавили пары по субботам утром, и в таком графике я успевала при этом еще делать все задания по учебе, ходить к стоматологу, по магазинам, видеться с подругами, ездить к родителям и так далее. При том, что когда я училась и работала, плюс еще у меня года 3 шел ремонт, и приходилось еще ездить его контролировать и заниматься покупкой материалов. Благо, я потратилась на дизайн-проект, и был конкретный список, что именно покупать. А сейчас, когда осталась только работа, я совершенно ничего не успеваю. И не понимаю, как я умудрялась совмещать работу с учебой. После работы, бывает, приезжаю и ничего делать не хочу. С работой и домашними делами, при том, что я живу одна, бывает, не нахожу времени на себя и даже на свое хобби.
1: Ну, это тоже нормально, мне кажется.
2: Ну да, мне тоже так. Когда график свободный, как будто ты ничего не успеваешь. Тебе кажется, что ну потом сделать, немножко откладываешь. А когда куча времени, у тебя нет возможности не успеть. Ну, то есть на работе, на учебе.
0: Ну да, да. Чем больше загруженный у тебя график, тем по факту ты, чем больше у тебя дел, тем больше ты успеваешь.
2: Так что нужно вам какое-то хобби новое. Или, не знаю, что-нибудь еще.
0: Второе высшее образование, кружки какие-нибудь.
1: А я вот, возвращаясь к тому, о чем написала Анастасия, что у нее дорога до дома занимала не меньше часа, понял для себя, что, например, если я еду на машине, скажем, на работу, да, и мне тоже занимает около часа, то этот час у меня, он тоже пропадает прям полностью. То есть, ну, я просто еду за рулем. Я вот сижу за рулем, смотрю. Все, могу что-нибудь послушать иногда для развлечения. Но если я, например, еду на метро, то я могу что-то прочитать, могу что-то сделать в телефоне, что мне необходимо. И, как правило, если я что-то не успеваю, вот мне лучше на метро, хотя это одинаковое количество времени примерно занимает, со всеми этими походами от двери до двери, что называется. Но если что-то мне необходимо сделать, то я лучше вот на общественном транспорте, потому что в этот самый момент я не занят, по крайней мере, не рулю. И просто там занимаюсь какими-то своими вещами нужными.
0: Ну а вот вопрос, ты можешь себя контролировать и дисциплинированно в метро ты едешь, и ты в телефоне именно делаешь дела, а не тупишь, залипаешь, какие-то видосики смотришь.
1: А я сразу заранее просто понимаю, что у меня есть какое-то дело необходимое, что мне необходимо сделать, что-то написать, придумать, там, не знаю, какой-то сценарий или что-то еще, то я вот сразу...
0: Но сначала же рилсы не надо разве проверить новенькие?
1: Вот если отвлечешься, бывает. Если отвлечешься, бывает. Это уже, конечно, другой вопрос. Просто вот эта смена внимания какая-то. Если, например, там что-то затупил в какой-то момент, думаешь, так, ладно, сейчас надо что-то разгрузиться немножко, и можно, конечно, увлечься очень сильно. Но вот так вот действительно очень много времени съедает дорога, конечно. Особенно, если ты самостоятельно за рулем едешь.
0: Да, да, это правда. Телефонный звонок у нас.
1: Павел дозвонился, расскажет о том, как делать так, чтобы все успевать. Павел, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Ну, добрый вечер, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здрасте, Павел.
3: Все очень просто на самом деле. Есть такое выражение «время – деньги». Вы как бы так. Сами понимаете, чем больше мы тратим время на пустые времяпрепровождения, ну, залипания там, и тому подобное, то, что вы обсуждали ранее. Соответственно, это время упущено. Если упущено это время, то, соответственно, это потеря денежных средств. Это первый вопрос. И второй вопрос, самый основной, то, что я считаю, это правильно расставить свои приоритеты. Что ты хочешь добиться – в своей жизни, и, соответственно, расставить, убрать лишнее, то, что ты не должен делать.
0: Не, ну это очень круто, Павел.
3: И,
0: а скажите...
3: Направленно.
0: Да, Павел, извините, что я перебиваю, а у вас есть какие-то конкретные свои личные рецепты? Это все про силу воли. То есть ты понимаешь, что у тебя приоритет такой-то, и тебе не нужно торчать в телефоне и смотреть какую-то ерунду, а надо заниматься делом. Вот вы можете, как вы себя останавливаете, чтобы не включиться, вот просто тратить время непонятно на что?
3: Да, есть определенные рецепты, как это сделать, чтобы не заниматься этой ерундистикой. В первую очередь, самодисциплина. Почему спортсмены добиваются высоких там результатов? И почему спортсмены, когда они уходят из спорта, ну, не все, конечно, а все-таки большое количество людей добиваются в своей жизни. В первую очередь, это самодисциплина. Спортсмену некогда заниматься ерундой, у него есть цель, у него есть поставленная задача, он ее выполняет. С детства их воспитывают таким вот образом, и они добиваются многих жизненных целей.
2: А вы спортсмен?
3: После того, когда они уходят с большого спорта.
2: А вы спортсмен?
3: Это, в первую очередь, самодисциплина.
1: Ну, я к тому, что это не какие-то внешние признаки, да? Не так, что вместо смартфона просто кнопочный телефон, чтобы у тебя даже не было соблазна уйти туда с головой. Ты должен самостоятельно принять для себя решение.
3: Я бы хотел еще такую фразу закончить свой разговор. Есть такая песня у Михаила Боярского, помните, там, где этот, где дед успевал на одном кобыле, а я не успеваю 150 лошадей.
1: Это Саша помнит.
3: Вот примерно это же серии. Наши uh-huh. деды, наши деды и прадеды успевали гораздо больше делать дел, чем мы сейчас пытаемся догнать, успеть, там, переуспеть кого-либо, чего-либо. Поставьте перед собой цель, идите к ней. Не тратьте время впустую на то, что вам не нужно на самом деле. Вот мое заключение.
0: Да, Павел, спасибо. Спасибо за советы. Самодисциплина. А, ну, записали, ну что.
1: Не волшебная таблетка, конечно, да. Опять надо что-то делать.
0: Расскажите, а может у вас тоже какие-то есть рецепты чуть-чуть более простые, чем вот эта вот самодисциплина, когда ты сам у себя стоишь над собой там с палкой и подгоняешь все время. Расскажите, как вы все успеваете или стараетесь, по крайней мере, все успевать. Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей. Виктор пишет: никак не планирую никакие дела, потому что всю жизнь только и пойдет сразу все наперекосяк. Стоит запланировать, я никогда не сделаю. Только здесь и сейчас, пишет Виктор, без откладывания в долгий ящик. Какие-то возникающие мелочи на ходу так гораздо и проще решать и делать, потому что где-то в подкорке мозга понимаешь, что время ограничено.
1: Ну, вот это возможно, это просто страх разочарования какой-то. Страх планирования, возможно. Какая-то психологическая помощь такая необходима.
2: Да, страх больших задач. Вот я понимаю, что мне... Я иногда не планирую, потому что просто страшно. Ну, запланировать что-то большое. Поэтому откладываешь.
0: А ты попробуй это большое разбить на несколько маленьких.
1: Если это разбивается. Что это такое, Саша, кстати?
2: Да много чего.
1: Ну, вот условно, покупку квартиры, например, можно разбить на маленькие задачи какие-то.
2: Ну, можно.
1: Просто это копить.
0: Покупку квартиры,
2: да. Ну, это же вжимок жить, получается.
0: Нет, ну, смотри, покупка квартиры, ну, ты, это правда очень большое дело. Разбей. Покупка кухни, покупка коридора.
1: Так это страшнее, еще хуже становится. Ты понимаешь, что тебе помимо того, что купить квартиру, надо еще и купить кухню, купить диван, купить...
0: Нет, кухню я имею в виду не мебель, а помещение.
1: Квадратный метр, в смысле? Ну да.
0: Купить спальню, купить большую комнату.
1: Как в Sims.
0: А, ну это получается... Извините, это получается домик для Барби. Не подходит.
1: Это долевое участие какое-то уже, да.
0: Да. Друзья, расскажите, как вы справляетесь с большими делами, которые вы не успеваете сделать, или тоже боитесь подступиться, вот каким образом вы себя все-таки заставляете, принуждаете, уговариваете начать что-либо делать. Расскажите нам эти свои секретики. Звоните 745-6565.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
5: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сообщение. Сообщение от наших слушателей. Елизавета пишет. У нас многие писали, помните, что мама троих детей, и это очень как бы тебя аккумулирует, твои силы. Ты такой становишься. Елизавета пишет. Я не мама и не жена. Я свободная и независимая. Но я никогда не могу нормально с первого раза встать утром на работу. У меня стоит чуть ли не 10 будильников, и все равно вскакиваю впритык к выходу из дома в ущерб завтраку и чашечке кофе. И я пробовала все. И рано ложиться спать, и силу воли, и еще раз силу воли. Но пока все тщетно. Зато в выходные почему бы не проснуться в 6?
1: Ну вот, кстати, я сегодня точно так же вставала. У меня там было 6:30, 6:57. Ну вот, 7:30 край было
0: встать. 6:30, а потом 6:57?
1: Ну, 6:50.
2: А во сколько вы ложитесь обычно?
1: Ну, скажем... Ну, в час можно лечь, в 12.
0: Пять с половиной часов звучит как будто бы маловато для сна.
1: Ну, если... 12, ладно, что-то я уже давно сейчас не дожилась. Да.
2: Ну, то есть у тебя стабильно каждый день, будни, ты просыпаешься рано и плохо просыпаешься, но при этом ты все-таки дотягиваешь до часа ночи. Понятно. Нет, просто я не знаю. В целом у меня после одного будильника я просыпаюсь. Очень редко бывает такое, что я прям просплю как-то. Не знаю, еще помню, в студенчестве было такое. У меня, помню, была история однажды. Я уже работал на радио. Это было лето. Все уехали из общаги. Я один в общежитии. И мне примерно в 7 утра или 8 утра кто-то долбится в дверь. Открываю этого актерша. Оказалось, что я проспал свое рабочее время. Какое свое рабочее время? Мне при этом звонила мама, зная, что я должен был бы ехать на работу. До меня не дозвонилась, поняла, что я проспал. Позвонила вахтерша, вахтерша меня разбудила. Я таким образом только добрался до эфира. Да. Вот это у меня мама паникер была, конечно, в то время. Просто потеряла человека. Да.
1: А вот такое сообщение по поводу списка дел на день. Можно оттолкнуться от того, как построены все компьютерные игры. В каждой миссии по 3-5 заданий. Ты их сделал, и вот ты молодец, миссия пройдена. Так вот и в жизни. Наметил пару-тройку дел на каждый день, ты их точно успеешь выполнить, и расстройство будет гораздо меньше из-за того, что не успел и прожил день не на максимум.
0: А можно, продолжая компьютерную аналогию с играми, да, себе за каждое выполненное дело начислять какую-то виртуальную валюту?
2: Вы забыли о том, что, как правило, в компьютерных играх есть еще сохраненки. Если что-то не получилось, ты заново можешь начать успеть быстро
0: кстати,
2: это сделать.
0: Кстати.
2: В жизни так не работает, к сожалению.
0: Опять облом. Да что ж такое? Телефон давайте поговорим.
2: Евгений дозвонился, расскажет, как он все успевает. Жень, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Добрый.
3: У меня вы почему-то немножко попозже.
2: А вы где живете, Жень?
3: Да, да я просто... Ну, у меня в радио вы попозже.
2: Это нормально.
0: Да, Евгений, вы, пожалуйста, сделайте потише приемник, потому что действительно в приемнике идет задержка. Вы все будете слышать в телефоне, и не будет ни эха, ни задержки. Лучше
3: да,
0: через телефон.
3: Да, я уже вышел из дома, и я уже приемник не слышу.
0: Вы даже настолько ответственны.
2: Какое у вас чуткое... слух какой. А вы до сих пор чувствуете, что вы попозже там...
0: Да. Жень, ну расскажите, что вы не успеваете и как с этим справляетесь?
3: Ой, Антон Камолов. Я, кстати, честно, не думал, что я до вас дозвонюсь. Я звонил раз 100.
0: Ну и вот, наконец-то, на 101 раз, Жень, вы дозвонились.
3: Да, очень.
0: Прекрасно.
2: Дозвонился, а он попозже почему-то меня.
3: Нет, и всю вашу компанию это... Приятно. Ага. Смотрите, что мы не успеваем. Мы не успеваем жить нормально.
0: Так. О, кстати.
1: Глобально,
0: кстати, да.
1: Вы
0: так. И как с этим, что с этим делать, Жень?
3: Ну, работа, дети, постоянно что-то отвлекает. Да. Не успеваем отдохнуть. Я вот просто не успеваю отдохнуть, если честно.
0: Так. Евгений, что с этим делать? У вас, если есть список дел, у вас есть там пунктик отдохнуть, прожить жизнь для себя?
3: Ой, вы знаете, про список. Я сегодня уже слушаю это почти там 2 часа. Ага. Но это нереальный список, потому что все планы обычно рушатся на чем-то. Да.
2: Наверное. Надо просто их не усложнять, может быть. Вот завтра запланировать себе час отдыха, просто сна какого-нибудь, медитации быть
0: тем
2: может.
0: Более... И все, и больше ничего.
2: Угу.
3: Смотрите, вы живете в большом городе, я живу в Костроме.
0: Угу. Так.
3: У нас, в принципе, запланировать докуда-то доехать, это можно там 15-20 минут, и этот план будет работать.
2: Так, пока неплохо идем.
3: Да, пока неплохо идем. То есть, как бы таких вот, ну, как в Москве пробок, никаких ничего нет, все тихо, спокойно.
2: Просто есть ощущение, ну, что сейчас будет «но» какое-то. Но!
0: Нет, это весь тейк, это весь тезис полностью. Евгений, спасибо большое за звонок. Жень, простите, к сожалению, не так много времени, но в целом, действительно, вот что сказал Евгений, вот что важно услышал я, что вот там многие раз, мы не успеваем сделать то, все и так далее, а мы не успеваем жить. Мы не успеваем себя в этой жизни осознать и прочувствовать. Может быть, это
2: какую-то
0: даже более
2: надо
0: важно.
2: Какую-то, знаете, лиричную музыку хочется поставить на фоне. Да.
0: Я потом сам напою, и, может быть, в подкастах уже будет с ней. Друзья, проверьте, когда в подкастах сегодняшний выпуск выйдет. А пока расскажите про себя, что вы никак не успеваете, и каким образом вы с этим справляетесь. Напишите нам текстовое сообщение.

0: Don Diablo, Kua. Gucci Mane Don, catch me ballin' out in line. Then Tom Brady with the paper, I go Super Bowl, signed it. You signed Bo, crazy running to the hundreds. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief.
1: Общение от нашего слушателя. Вот, кстати, созвучно с тем, что нам рассказал Евгений только что по телефону. Не успеваю отдохнуть на выходных, вот наш слушатель. То есть, как бы действительно, мы так концентрируемся во время рабочей недели, что потом в выходные выдыхаем и ничего не успеваем. А надо успеть сделать важное дело. Друзья, надо успеть проголосовать по сегодняшней теме. Так что голосовалку найдите в наших соцсетях, оставьте свой голос, а мы через несколько минут подведем итоги.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
8: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
8: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Fire, такие жали, Moving to the Sun, прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мы выясняли, как наш слушатель управляет своим временем, что использует, какие методики и помогает ли им это. Во-первых, выясняется, что у 7% нет никаких дел. Им непонятно, что кто-то переживает по поводу того, что...
1: последние дни лет, потому что...
0: Ну, ты, наоборот, надо успеть вместить огромное количество планов, которые ты думал на это лето.
1: Пока тепло.
0: Конечно. У всех же был этот список из 100 дел. Типа погулять ночью, посидеть у костра. Или только у меня. Ну ладно. Абсолютное большинство держит все планы в голове. Таковых 42%. 14% пишет списки дел на день. Еще 14% используют приложения какие-то. Ну а 23% отдают в случаю. Как-нибудь само решится, думают они. И вот такие результаты получились. Так что планы в голове. Возможно,
1: да, хорошая память у многих.
0: Или нет.
2: Либо просто дел немного. Может такое быть?
0: Может быть.
2: Все в голове, и там не так много нужно уместить. Друзья, в любом случае, спасибо всем, кто делился с нами своими секретиками, лайфхаками. Возможно, они будут полезны другим нашим слушателям. Если не сначала слушали эфир, можете его переслушать потом в подкастах. Например, в приложении Европа Плюс Радио Хаб. Там тоже можно наши подкасты послушать. А мы прощаемся до завтра. Завтра, кстати, завтра у нас важная тема. Сколько нужно встречаться до свадьбы? Обсудим, пошумим. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

живет целых... сколько? 4 недели в нашем Еврохит ТОП-40. Занимает сейчас 5-ю позицию из 40 возможных. На 3 строчки вверх на прошлой неделе Мадонна, Мартин Гаррикс и Бизар. Прямо сейчас этот трек на радиостанции номер 1 в России. И за него можно проголосовать на нашем сайте europlus.ru. Заглядывай, голосуй, поддерживай, конечно же, обязательно. И в пятницу будем слушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Алекс Манулов появится, расставит всех по местам, даст все послушать. Поэтому не упусти свой шанс приложить свою руку к нашему Еврохиту. Еврохит ТОП-40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Шакира и Burn A Boy. Die, die. Лучший взлет. Джон Саммит. Shades of Blue. Выше всех. Медуза. Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда. 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: новый трек. Я люблю новинки Cat Eye и Animal на Европе Плюс. Прямо сейчас 21.40. 40, почему 35? В Москве, да, я уже, видимо, тороплю время. Тороплю время для того, чтобы сыграть для тебя классную музыку. Только поэтому DJ Godja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Один из лучших, наверное, треков этого лета. Прежде Феликс Йен, Shows, Walk With Me. Ну и Медуза с лучшим до сих пор припевом в нашем эфире, на мой взгляд. Don't Wanna Go Home.
1: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31, /33.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Очень скоро классная музыка здесь на Европе плюс. В ближайшие 30 новинка. Новинка, которую стоит послушать для тех, кто пока спать еще не собирается. Филатов, Кэрос и Sweet Summer Nights. Раньше музыка совсем другая, но такая же любимая. Лично мною точно. Оливия Дин и Man I Need. И еще один классный трек, который распечатает новый час. Tempo City, Self Aware. И все это скоро здесь, на Европе Плюс. Оставайся с нами.
0: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 22:00.

Ferst на Европе Плюс, которые, судя по клипу, больше всех, похоже, ждут выхода шестой части GTA. Кто, кстати, не видел видос на трек, то рекомендую. Уже очень атмосферно вышло. Ну и ждем игру. Да, осталось совсем чуть-чуть. Надеюсь, переносов больше не будет. Окей, всем большой привет, всем здрасте. Я Олег Шишкин. Немного похозяйничаю здесь после Кости Фомина. И тоже порадую шикарной музыкой. Уже на подходе у нас легенда из мира диджеинга Avicii, Wake Me Up. И давайте-ка вспомним, как прошло у нас это лето, вспомним чемпионат мира по футболу, послушаем Шакиру, хит «Дай».

0: Недавно обозначился на мировой музыкальной арене, но уже сделал уверенную заявку, что он здесь надолго и намерен еще радовать нас отличной музыкой в будущем. Далее предлагаю послушать хит под названием «Two Steppin'». Диплей и Адриан Нунис будут здесь обязательно, чуть раньше. Айова с треком «Мы» и послушаем немного драм-н-бейса, «Cartoon», Кристин Ярви, Китти Флорентайн, «On the Break of Dawn» через пару минут на Европе+. Плюс.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Кстати, после Дипло сыграл этот трек на выпускном в детском саду у своего маленького сына, и судя по видео, дети ушли в отрыв. В общем, Дипло успел проверить эту песню на совершенно разной аудитории, и похоже, что работает абсолютно везде. Окей, следующий на очереди лично моя крошиня, красотка Ava Max, хит Spotify, и услышим Дати, легкую вещицу «Take Me There».

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Все так, полчаса в одном ритме, одном настроении и без лишних слов. 30 минут только музыки, и пройдем их в компании Тимы Белорусских под трек «Мысли». Еще «Фастбой», новинка «Music Sounds». И «Короли хип-хопа» Фрэнч Монтана, «Макс Би», «Ever Since You Left Me». Вот такой состав, все имена названы, все треки.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Добро пожаловать во вторник, в столице полночь.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Уэсли, Тима Белорусских на Европе Плюс. Парень уже, кстати, смог добраться до 26-й строчки нашего Еврохита, и это всего за 3 недели присутствия в чарте. Поэтому, кто желает видеть трек гораздо выше на этой неделе, то заходим и жмем лайк напротив хита на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. А вот когда будет подведение итогов и какие страсти кипят в чарте, это Алекс Манулов сейчас расскажет лично.
1: Дебют недели Шакира и Burna Boy, Die Die. Лучший взлет Джон Саммит, Shades of Blue. Выше всех Медуза, Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Sad Girls, это Дэвид Гетта и Биби Рекса на Европе Плюс с короткой музыкальной инструкцией на тему, что расставание нужно переживать не сидя дома под пледом, а на танцполе под классную музыку. Вот так. Так что смело берем во внимание и пользуемся, если вдруг, ну, вдруг наступит такой момент. Окей. В Москве уже 0.32, переместились во вторник. Не забываем, что утро этого дня встречаем вместе с бригадой У, а там улетные игры, классные подарки, запас бодрости на весь день. В общем, все, что нужно. Старт 7 утра по Москве, так что смело присоединяемся. Пока будем бодриться по такие хиты, как Don't Wanna Go Home, отменная танцевальная тема Медуза, Генрик Камомайл уже через 3 минуты на Европе+.

свежая стильная тема от Ember City с Self-Aware. А до финала часа с нами Мадонна и хит Sorry, а еще Lord Luxury, Emily Roberts, трек Love You For Life, не пропусти.

Gente.

группы, в которые вошли девчонки с разных континентов. Напомню, что на момент создания было подано 120 тысяч заявок. В итоге в состав вошло 6 девушек, и за появлением группы вживую наблюдали миллионы человек. Все это происходило на Netflix'е. Да, за проектом Popstar Academy тогда, если мне не изменяет память, следили десятки миллионов. Проект более чем успешный и радует тот момент, что девчонки в строю и продолжают усердно трудиться. И мы на этом останавливаться не будем. Далее послушаем бельгийца Стромае, Тусли Мэм и Шакиру с летней историей, посвященной чемпионату мира по футболу. Дай-дай!

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Bizarre, хит, в котором сошли совершенно разные эпохи, совершенно разные стили. Но мы-то знаем, что когда сходятся две стихи, то всегда рождается что-то прекрасное. И здорово, что это правило сработало и здесь. Просто шедевральная работа и достойна лайка на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. В Москве час 33, я Олег Шишкин, салют всем неспящим. Продолжим наполнять эту ночь отличной музыкой. На подходе Араш и Хелена, которые предлагают эту ночь отправиться с ними в Дубай, а чуть раньше парни из Германии, знающие толк в электронной музыке. Али Фарбин, Рене Миллер, трек «Body Talk».

0: Hitradio.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00.

достойная. Это диджей Годжи и Джейсон Дерула, только что на радиостанции номер один в России. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут KDDK с хитом Бамбале, чуть раньше Ужель, Эмаэль Энджел и Ультра Нейт, Дэнс Трек, Moon to the Sun, а раньше всех певица Рэй с классной джазовой

придет лично, чтобы всех пригласить на это большое событие. Так что завтра, 26 августа, в бригаде У, мод, присоединяемся, слушаем и смотрим прямую трансляцию на нашем сайте europaplus.ru. А пока продолжим коротать ночь под лучшие мировые хиты. В ближайшие 15 минут здесь Анима и Иджей, танцевальная вещица Out of My Body и Дати с треком Take Me There.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, дальше больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это...